0: Боже, милости буди мне грешному, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, Святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миссии Господи, умы просвети и сердце уснемо отверзи. Вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл меси, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, се во беззаконии зачат есмь, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей велмиси, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто сози же мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, избави мя от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ бы восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолейши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век». Света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшеся, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой Сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и на смиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В он же со славу судья всех приидет, кому ж дадать и бодилом его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог слава его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий твоего лица доброту неизреченную, ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и женечи слав, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащий не воздвиглась и, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правами настави путю Христовых заповедей, бдите к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умершленными страстьми живи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшей просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребно раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойси, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе безленности точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя оскорби хвася от ни живота моего, яще что согреши пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет мне смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабдилась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адом враты во веки сохрани, раздирание церкви утиши, шатан языческий угаси, ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власти, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставился и пасти словесным Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродника моя по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, и вдовицы, и сущие болезни, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницы же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазних, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Отступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересим же и притче церковным и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой, поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и здесь лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, яко воистину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 26 июня по новому стилю или 13 по старому. Согласно календарю, Святая Церковь сегодня особо выделяет память мучениц конца III, начала IV века Акелины Старшей и Антонины Никейской, святителя Трифилия, епископа Левкусии Кипрской IV века, преподобных Анны и сына ее Иоанна Вифинского IX века, преподобных Андроника Игумена и Саввы московских подвижников XIV-XV веков, преподобной Александры Дивеевской Мельгуновой XVIII века, священномученика Алексия Архангельского, пресвитера, убиенного в 1918 году, и мученицы Пелагии Житко, почившей в 1944 году. Прославляются иконы Божией Матери: «Умягчение злых сердец», «Семистрельная», «Нерушимая стена», «Нечаянная радость», «Избавление от бед страждущих», «Мать и Дева», «Декта Урская», «Благодатное небо», «Блаженное чрево», «Животодательница», «Ясноборская», «Умягчение злых сердец» или «Симеоново проречение». Всех-всех именинников мы еще раз поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы поговорим о первоначальнице Дивеевской обители, преподобной Александре Мельгуновой. Будущая святая Александра в миру звалась Агафья Семеновна. Происходила она из старинного рязанского рода дворян Степановых, известного с середины XVI века. Родилась в благочестивой семье Симеона и Параскевы на рубеже 1720-30-х годов. Отец рано умер, и мать сама воспитывала ее в духе благочестия. Прасковья Андреевна в юных годах выдала Агафью за сына соседей помещиков Мельгуновых. Яков Мельгунов служил прапорщиком в Муромском пехотном полку, и Агафья Семеновна недолго была замужем. Ее супруг рано скончался, около 1755 года, оставив ее с маленькой дочерью на руках. Имея обширные поместья и 700 душ крестьян, обладая большим капиталом и будучи в молодости приятной наружности и ясного ума, Агафья Семеновна выбрала путь служения Богу. Она со своей дочерью отправилась в Киев и поступила в Киево-Флоровский монастырь, где постриглась с именем Александра. Однажды матушка Александра сподобилась видеть саму Пресвятую Богородицу и получить от нее прямое указание идти на север России и основать там новую обитель, где укажет Пресвятая Дева. Старцы посоветовали матери Александре скрыть свое пострижение и под прежним именем вдовы-подпоручицы Агафьи Семеновны Мельгуновой пуститься в путь, указанный ей Богоматерью. В 1760 году шла она из Мурома в Саровскую пустынь. Не доходя 12 верст, мать Александра остановилась на отдых в селе Дивеево. Она выбрала себе местом отдыха лужайку у западной стены небольшой деревянной церкви. Усталая, она уснула, сидя, и в легкой дремоте удостоилась увидеть Божью Матерь и услышала от нее следующее: «Вот то самое место, которое я повелела тебе искать на севере России. И вот здесь живи и угождай Господу Богу до конца дней твоих». Когда видение окончилось, мать Александра проснулась и пошла в Саровскую пустынь с великой радостью. Общежительная Саровская пустынь произвела сильное впечатление на нее. Строгая обстановка монастыря покорила душу матери Александры. Познакомившись с насельниками, Агафья Семеновна открыла им свою душу и попросила от них совета и вразумления. Саровские старцы посоветовали ей всецело предаться воле Божьей и исполнять все указанное Царицей Небесной. А также посоветовали поселиться матушке в 2 верстах от Дивеева, в деревне Осиновка. В деревне Осиновка вскоре заболела и скончалась 10-летняя дочь Агафьи Семеновны. Порвалось последнее звено, связывающее ее с этим миром. Это произошло около 1764 года. Тогда она решила отрешиться от всего своего имущества и окончательно распорядиться своими имениями. Для этого она отправилась в свои поместья. Немало времени потребовалось ей для устройства дел, около 3 лет. Она продала все свои имения, чем значительно увеличила свой и без того большой капитал. Затем она часть капитала положила вкладами в монастыри и церкви для поминовения родителей, дочери и родных, а главное, поспешила на помощь туда, где надо было построить храмы Божьи. Агафья Семеновна вернулась в Дивеево в конце 1767 года. Саровские старцы благословили ей поселиться у приходского дивеевского священника Василия Дертева, жившего вдвоем с женой. На его дворе Агафья Семеновна выстроила себе келью и прожила в ней в скромности 20 лет, совершенно забыв свое происхождение и нежное воспитание. Святая Александра на свои средства занялась строительством и благоукрашением храмов. Сперва отремонтировала деревянную Стефановскую церковь, а затем пристроила к ней предел во имя святителя и чудотворца Николая и предел во имя Казанской иконы Божией Матери. Построила целую каменную церковь в честь Казанской иконы Богородицы, получила для нового храма список Казанской иконы из самой Казани. Большую часть своего капитала матушка Александра пожертвовала в Саровскую пустынь. Она помогала многим девицам-сиротам в миру, чтобы соблюсти их чистыми от греха, наделяла их приданным, и они могли выйти замуж. За 6 месяцев до кончины матушки Александры настало время устроить монашескую общину, чтобы исполнить все приказанное Божьей Матерью. В 1788 году одна из помещиц села Дивеево, госпожа Жданова, пожертвовала матушке Александре 1300 квадратных сажен своей земли рядом с церковью. Взяв благословение, мать Александра построила на этой земле 3 кельи и огородила пространство деревянной оградой. Одну келью заняла сама, другую предоставила для отдыха странникам, идущим через Дивеево в Саров, и третью предназначила для приглашенных жить 3 послушниц. Нужно отметить, что великая старица, мать Александра, с особенным уважением обращалась к еще юному в то время послушнику, монаху и затем иеродиакону Серафиму, будущему чудотворцу. В июне 1789 года, предчувствуя приближение своей кончины, мать Александра пожелала восприять на себя великий ангельский образ. Дивная старица, схимонахиня Александра, скончалась 13 июня в возрасте не более 60 лет. Честные мощи первоначальницы матушки Александры были обретены лишь в сентябре 2000 года и перенесены в церковь Рождества Богородицы Серафима Дивеевского монастыря, где и почивают ныне. Преподобная мати Александру, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

церковь, не связанная крепкими и нерасторжимыми узами любви, испытывает множество войн, усиливает гнев Божий и подает повод ко многим искушениям. Святитель Иоанн Златоуст. Смирение преображает душу божественными познаниями. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Дьявол имеет обыкновение вовлекать неосторожных в обман, даже и при посредстве того, что часто приносит пользу. Если это полезное, получает недолжное применение. Святитель Иоанн Златоуст. Не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого настроения души. Святитель Иоанн Златоуст. Требование от себя неизменяемости и непогрешительности, требование несбыточное в этом приходящем веке. Неизменяемость и непогрешительность свойственны человеку в будущем веке, а здесь мы должны великодушно переносить немощи ближних и немощи свои. Святитель Игнатий Брянчанинов. Если мы, будучи насаждены Христом и сподобившись духовного питания, покажем потом жизнь бесплодно, то нас ожидает гиенский огонь и неугасимый пламень. Святитель Иоанн Златоуст. Прошу и молю, держите себя строго,

0: как взаперти, пока не избежим от здешних врагов и скользких случайностей, и не переселимся туда, где будем безопасны от падений и окрадения. Преподобный Феодор Студит.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплы наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче. Помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога всея твари Содетеля избавить имя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивное предстательство ныне и присно и во веки веков. Аминь.

0: гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович с нами на телефонной связи. Дмитрий, добрый день.
2: Добрый день.
1: Мы сегодня продолжаем читать и комментировать книгу просветителя Иосифа Волоцкого. Итак, Дмитрий, вам слово.
2: Да, я напомню, что просветитель – это такое название, которое прижилось в традиции к собранию слов, неких таких богословских глав, которые были написаны преподобным Иосифом Волоцким, полемики с ересью жидовствующих, получившей распространение в Новгороде и в Москве в конце 15-го, начале 16 века. И это произведение сыграло выдающуюся роль в борьбе с этой ересью. Это самый первый в русской духовной литературе, вообще в принципе, богословский труд такого догматического содержания. И мы с вами на прошлых наших встречах подробно обсудили и биографию Иосифа Волоцкого, и какая там была культурно-политическая обстановка. И, конечно, мы поговорили подробно об этой ереси жидовствующих. Вот такое искушение, которое охватило русскую землю. В самом начале, значит, вот этого независимого московского государства, вот как раз когда Новгород присоединили к Москве, эта ересь перекочевала в Москву и добралась до самых верхов. И, собственно, еретики, они находились в окружении великого князя. Это был Фёдор Курицын, второй человек в государстве. Это был митрополит Зосима, ну, митрополит московский, понимаете? То есть это вот такое было опасное явление. Среди тех, кто, ну, воздвиг, сказать, свой голос, возвысил свой голос, это был архиепископ новгородский Геннадий и вот Иосиф Волоцкий. И вот это и Иосиф Волоцкий как раз, ну, он для русского читателя, для русского общества предложил, ну, скажем так, интеллектуальное опровержение вот тех еретических положений, которые, ну, вот они звучали, и они воздействовали. И тут просто административными мерами ты проблему не решишь, понимаете, Мария? То есть здесь нужно какое-то интеллектуальное, так сказать, какие-то аргументы. Ранее подобного ничего не было. То есть литература была переводная, но, видимо, ее воспринимали так начетнически. И здесь требовалось обращение к разуму. И вот в этом слове мы находим 16 разделов. Ой, не в слове, а вот в этом просветителе мы находим 16 слов, которые последовательно разбивают аргументы еретиков. А еретики, они, собственно, что, так сказать, они отрицали Троицу, они отрицали божество Христа. Вообще, они отрицали, что Иисус — это Мессия. Они считали, что Иисус, что Мессия еще придет. То есть они были иудействующие, понимаете, жидовствующие, иудействующие. Жидами в средние века. Вот сейчас это понятие имеет сугубо оскорбительный смысл, лучше его не употреблять, да? Но в древнерусской литературе там это производное от слова «иудеи», понимаете? И поэтому оно не несло какого-то оскорбительного характера. Ну вот, но сейчас оно приобрело, да? И отсюда ересь жидовствующих, потому что от евреев была воспринята вот эта вот еретическая вещь. А для иудеев Мессия-то он еще не пришел, они же не признают, что Иисус – это Мессия. И вот новгородские, вот эти вот московско-новгородские еретики, они тоже говорили, что Иисус Христос — это обычный человек. Он не то, что не Бог, он просто не Мессия. А Мессия еще

0: придет. Да, они, конечно же, отрицали таинство, отрицали иконы, отрицали церковную иерархию, при том, что сами находились внутри этой самой церковной иерархии, потому что носителями этой ереси являлось православное духовенство. Это были главные носители этой ереси. Не ремесленники, не купцы, а именно священники, которые исповедовали, проповедовали и причащали, и участвовали в богослужении, они как раз были носителями этой ереси и вели такую двойную конспиративную жизнь. Вот. И последовательно, значит, Иосиф Волоцкий эти аргументы разбивает. Вот мы просто, конечно же, этот труд, он пространный, а все, конечно же, мы тут не прочитаем, это, так это оно как бы и не нужно, потому что, ну, это догматика. Вот, Мария, приходилось вам когда-нибудь знакомиться с учебниками по догматическому богословию?
1: Конечно.
0: Скажите, пожалуйста, Мария, это вызывало у вас восторг?
1: Ну, если честно, то не очень.
0: Восторг, увлеченность и желание раз за разом это перечитать.
1: Не, ну это точно, да, не про учебники догматики никаким образом.
0: Конечно. Учебники догматики, они где-то сродни учебникам физики или учебникам математики, понимаете? То есть это что-то очень строгое, логичное, последовательное и сложное. Вот. Но которое ставит мышление. То есть догматика, она, собственно, учит о том, как мыслить вот эти истины веры, таким образом, чтобы не впадать в ересь. Вот. То есть и простой человек, не изучающий догматов, он, естественно, может спастись по вере во Христа. Но если он начнет мыслить, а это предполагает рациональное мышление, он будет ставить вопросы. Значит, соответственно, неизбежно он будет порождать какие-то неправильные варианты. И вот и в истории церкви эти неправильные варианты все были продуманы, все ходы мысли были исследованы отцами церкви, и они сформулировали догматы. То есть догмат, то есть есть некие тайны, понимаете, духовные, которые касаются троичности Бога или соотношения божества и человечества в природе Христа и так далее. Вот как это все мыслить, как это нам понять? Это тайна. Догмат тайну не исчерпывает, но он говорит о том, он отсекает ложные ходы мысли. И вот эту догматику здесь Иосиф Волоцкий представляет. Первое слово, ну, оно такое объемное и серьезное, да, посвящено Троице. Ну, потому что основной удар они еретики наносили на таинстве Святой Троицы. Они говорили: да Бог один, нет у Бога Сына и Духа. Да, то есть, Иосиф Волоцкий, он излагает православную догматику. Вот давайте просто прочитаем, как это у него звучит, как это все звучит. Вот, так, секундочку, я вот открою. Да, вот он пишет. Блаженный и великий апостол уста Господни Павел говорит: хотя есть так называемые боги или на небе, или на земле, много богов, Господь много, ну вот у язычников, да, у нас один Бог Отец, из которого все, и мы для Него. И один Господь Иисус Христос, которым все и мы им, и один Дух Святой, и в Нем все, и мы в Нем. Поэтому каждый христианин должен веровать, как он был крещен, во имя Отца и Сына и Святого Духа. В одно существо, естество, божество, в одно царство, власть и силы, в три ипостаси, то есть в три лица, ибо ипостась есть одно, существо другое. И дальше он излагает классическую, православное учение о Святой Троице, согласно которому лица Святой Троицы, они едины по существу. Существо, по-гречески «усия», это сущность, то есть это общее. Да. Сущностью мы называем нечто общее в явлении. Например, какое-то родовое понятие. Вот мы берем, например, какой-то предмет. Давайте даже неодушевленный предмет, Мария, возьмем, допустим, маркер. Вот представьте себе маркер, да? И маркеров очень много. Вот все эти маркеры относятся к классу объектов, называемые марк, в котором есть набор каких-то свойств. Ну, что вот мы можем определение дать, что такое маркер. Это предмет, которым пишут, вот у него есть стержень, там, спиртовый или какой-то иной. Вот это, допустим, маркер. Вот это сущность маркера, идея маркера, если угодно. Вот и существует миллион разных маркеров, они разного цвета, они там по-разному, может быть, устроены немножко из разных материалов, но у них сущность одна. Вот, Мария, эта мысль понятна? Вот. Они все единосущны в каком-то смысле.
1: Да.
0: А дальше есть свойства. Вот эти сущностные свойства у всех маркеров, они одни. правильно? Ну, то есть, что маркер, он имеет корпус, имеет стержень, имеет краситель, имеет там какой-то, ну, вот это вот все, да? Значит, какие-то сущностные свойства. И есть понятие, взятое из Аристотеля, есть понятие энергия, то есть маркеру свойственно действие, то есть маркер пишет. И еще используется понятие ипостась. Вот это отцы каппадокийцы ввели его в богословие. Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский. Ипостась. Что такое ипостась? Ипостась — это конкретно, понимаете? Это конкретный маркер. Вот это тот маркер, которым мы пишем. Вот. Так вот, Отец, Сын и Дух Святой — это не просто свойство, это не просто какие-то модусы проявления Бога, а это есть некое конкретное бытие. Если мы переносим на мир маркеров, вот каждый маркер — это ипостась. Понимаете, вот если мы мыслим человечество, каждый человек — это ипостась. Да. Это относится и к одушевленным объектам, и неодушевленным, одушевленным существам, и неодушевленным объектам. Все деревья, вот то есть дерево — это сущность, а вот конкретный клен или конкретный ясень — это будет ипостась. Конкретная, общая и конкретная сущность и ипостась. Когда отцы каппадокийцы это сказали, ну там многие сказали: так вы проповедуете трех богов, правильно? Ну так, три маркера или там миллион маркеров, так вот они единосущны, да? А вы говорите, что это три ипостаси: Отец, Сын и Дух Святой. А вот тут как раз нюанс, Мария. Дело в том, что в нашем мире вот каждый маркер, у него свои свойства, свое действие, правильно? Он оставляет ему единственный неповторимый след. У каждого человека своя воля, свое мышление, свой единственный неповторимый характер. Да? То есть мы вот в нашем тварном мире это ипостасное бытие, оно индивидуальное, да? Оно как бы, ну, неповторимо индивидуально. И поэтому все существуют раздельно вот в нашем тварном мире. Да? Так вот, божественное бытие, в чем великий парадокс и в чем великая тайна Святой Троицы, она состоит в том, что Отец, Сын и Дух Святой, они — это три ипостаси, три бытия, но они единосущны и нераздельны. То есть их бытие, оно неразделимо. И поэтому у них все свойства едины. У них единая воля, единая слава, единое действие, единая любовь. Понимаете? Вот такая вот великая тайна. И этого мы никогда и нигде и никак в нашем мире не встречаем. Вот такое бытие свойственно тайне Святой Троицы. Потому что Отец, Сын и Дух Святой, они абсолютно едины. Но при этом они ипостасны. Вот такая вот вещь. И поэтому Бог, которого мы исповедуем, есть Бог единый. Потому что в Боге, ну вот возьмем, и вот Иосиф Волоцкий вот об этом пишет. Вот он об этом пишет. И разница только в том, что Отец — это тот, кто не является Сыном и Святым Духом, оставаясь Отцом. Вот. То есть все свойства, значит, они едины. И тут отцы церкви, вот пишет Иосиф Волоцкий, Григорий Великий там, или Василий Великий и другие, они сказали: представим солнце, свет и лучи, ум, слово и душу, родник, ручей и реку. Ну, понимаете, да? Вот есть солнце, есть свет, есть луч, который доносит до нас это тепло. То есть это некая метафора вот этого единства. Очень условная, очень несовершенная, да. Или вот есть родник, ручей и река. Это вот, ну, как бы аналогия для человеческого ума, потому что эту тайну невозможно выразить. И поэтому, значит, очень важно, что они имеют вот лица Святой Троицы. Например, и вот послания апостола Павла, они пронизаны вот этим троичностью, вот этой троичностью. Например, есть такое благословение. Вот он благословляет в конце, там, по-моему, второго послания Коринфянам. Вот он говорит: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и причастие Святого Духа да будет со всеми вами». Вот мы это слышим во время литургии, правильно? То есть тут говорится, что есть благодать Иисуса Христа, любовь Бога и Отца и причастие Святого Духа. Это три вещи или одна, как вы думаете, Мария? Вот это благодать Христа и любовь Бога — это разное нечто?
1: Ну, это разные вещи.
0: Да вот именно с точки зрения догматики это абсолютно одно. Потому что любовь Бога — это и есть любовь Христа. Это и есть Его благодать. Это и есть Его дар миру — это любовь. Но это любовь Отца. И причастие Святого Духа — это тоже любовь. То есть любовь едина, но она как бы это единое действие и единая воля. Воля одна. Воля Отца и воля Сына и воля Духа Святого. И в этом состоит вот нечто, что невозможно, ну это некая тайна. Это некая тайна бытия Святой Троицы. Вот. Это тайна. И поэтому Иоанн Богослов говорит, Бог есть любовь. Бог есть любовь. Потому что бытие Отца, Сына и Святого Духа есть любовь. Где это такое бытие в любви, когда три составляют одно. И вот Иосиф Волоцкий вот об этом как раз подробно и пишет. И дальше он приводит разные свидетельства из Священного Писания, потому что еретики это отрицали. И он приводит разные свидетельства Священного Писания из Ветхого Завета, что они опирались на Ветхий Завет. Конечно, в Ветхом Завете это все прикровенно. Он говорит, Моисей не мог сказать об этом прямо, потому что он говорит, он и об ангелах не писал, потому что, значит, иудеи, чтобы это все не обоготворили, они же поклонялись Тельцу, Валу Фигуру, Хамосу, Астарте, они бы не вместили тайну Святой Троицы. И даже учение о высших силах, они бы их обожествили. Вот. Поэтому, значит, Моисей, конечно, подчеркивает единство Бога, но что у Отца есть Слово и Дух, или Сын и Дух Святой, да, это, ну, как бы подразумевается Ветхим Заветом. И он тут видит указания, например, в книге Бытия, где Бог говорит «сотворим человека по образу нашему и подобию», да, «сотворим». Это используется глагол во множественном числе, допустим, да. Или, допустим, дальше он говорит, то очень важным указанием. Да, Адам стал как один из нас. Это когда грехопадение Адама. Вот. Потом идет вот это знаменитое, так сказать, явление трех ангелов, трех вестников, значит, Аврааму. Да? И разного рода цитаты, значит, где из пророка Даниила, из Давида, из Псалтыри, сказал Господь Господу моему. Множество цитат, которые как бы это не излагают учение Святой Троицы. Это учение раскрыто только во Христе. Вы понимаете, только когда Сын воплотился и взошел на крест, и мы познали Его божество. Вот тогда имеет смысл говорить о Троице. Потому что учение о Троице — это фундамент христианства. Да, вот. В Ветхом Завете в нем как бы и нужды-то нет. То есть люди веруют в единого Бога, но тайна спасения им еще и тайна троичности еще не открыта. И вот Иосиф Волоцкий вот об этом подробно пишет, так что все желающие могут открыть и посмотреть эти все цитаты, все эти, так сказать, и анализ этих цитат, которые дает преподобный Иосиф Волоцкий. Это не просто, но это вот, понимаете, интересно. Второе слово касается Христа, потому что еретики говорили, что Христос еще не пришел, а сам Иисус, он просто обычный был учитель, обычный был человек, и отнюдь мессией, о котором учили пророки, он никак не являлся. Ну и вот как раз эта глава, где Иосиф Волоцкий доказывает, что исполнились пророчества, что он должен родиться в Вифлееме иудейском, да, значит, из Исаии, из Михея, что он должен родиться от Девы, да, тоже, опять же, это из пророка Исаии. Из Исаии мы узнаем, что он должен пострадать и, значит, воскреснуть. Это 52-53 главы. Давайте запомним, 52-53 главы книги Исаии. Он подробно рассматривает книгу Даниила, где указано время прихода Мессии. Он там идет расчет 70 седьмин от указа, значит, Кира об освобождении евреев. Вот тогда произойдут эти евангельские события. Это пророчество, данное с большой точностью. Да. И много-много подобных, значит, цитат он здесь приводит. Да, вот он говорит, здесь мы прежде всего напишем о его божественном Рождестве от Девы Марии, о распятии, о воскресении, о его втором пришествии, как они предсказаны древними пророками. Вот это вот, ну, глава вторая. И здесь именно дается анализ вот этих вот приведения разных исторических свидетельств, хронология жизни там разных царей. В русской литературе ничего подобного доселе не было. Вот. И дальше он подводит итог. Мы точно изъяснили по Божественным Писаниям, что тот, кто воистину Христос наш, кто родился в Вифлееме от Святой Девы, в одни царя иудейского, Ирода, да, вот это он. Значит, ну, то есть, и он То есть все по классике, как бы сначала тезис, потом аргументы и потом, значит, вывод. Вот. О вознесении, о втором пришествии, то есть разнообразные цитаты он приводит. В общем, доказывает. Доказывает, и это имело воздействие. Слово третье. Тут такой тонкий момент, который касается Моисеева закона. Потому что еретики говорили, дан закон, почему мы его не следуем? Это закон Моисеев. Там церковь неоправданно отменила этот закон. Да. И на это Иосиф Волоцкий, вот он приводит спор о законе, описанный в книге «Деяний», где вот евангелист Лука пишет, когда восстали некоторые из фарисейской ереси уверовали и говорили, что должно обрезывать язычник и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Вот. А апостолы собрали первый апостольский собор. Это было где-то в 49-50 году, и постановили, что приходящим из язычников не следует соблюдать Моисеева закон. И апостол Павел тут сыграл выдающуюся роль, понимаете, да? То есть, а для русских людей это было искушение. Потому что они видели эти законы, там о субботе, например, да, или о запрещенной пище, но они их не соблюдали. А объяснить, почему мы их не соблюдаем, да, никак не могли. И вот здесь Иосиф Волоцкий, он объясняет, что закон никто не отменял, он на века. Вот. Но поскольку в мир пришел Господь Иисус Христос и, значит, пострадал, и умер, и воскрес за нас, и принес истинную жертву Богу, а жертвоприношение — это закон, понимаете? Весь закон зиждется на идее вот этой связи с Богом через жертвы, через ритуальную чистоту, через поддержание чистоты, через пищевые запреты. То получается, что вот эта вот завеса, помните, в момент смерти Христа завеса разорвалась, и Дух Святой входит в мир тем, кто уверовал. И, следовательно, вот этот закон, он как бы не отменяется, но он, ну как, исполняется во Христе. Он уже не нужен, потому что закон говорил о том, как людям существовать, грешным людям существовать в присутствии святого Бога, чтобы Бог мог находиться в среде Израиля. Вот для этого был дан закон. И чтобы Бог их воспитывал, готовил к этой миссии, когда придет Христос. Потом пришел Христос и искупил человечество, да, искупил его от греха. И вот эти все формы жизни в присутствии Бога, они заменились самим присутствием, которое вошло в мир людей вследствие жертвы Христа в день Пятидесятницы. И поэтому, естественно, этот закон, возвращаться к нему, это как бы попирать Евангелие, это обесценивать ту благодать, которую мы приняли. И вот об этом очень подробно. И, значит, и он говорит, что и нынешние иудеи, они, естественно, не живут ни по какому закону, потому что нет жертвоприношений. Храм разрушен, нет жертвоприношений, и поэтому подавляющее количество заповедей закона, предписанных Моисеем, ну, они не исполнимы в принципе, без храма, без жертвоприношений. И вот тут такая вот подробная. Он говорит, вот только в Иерусалиме евреи могли приносить жертвы и совершать Пасху. Ну где они теперь совершают? Где придется? Это что является закон? Только благодаря храму, только там производилась очистительная вода. Вода очищения, она была из храма, потому что там был пепел рыжей телицы и так далее. Сейчас нет храма, поэтому все ритуально нечисты. В каком соблюдении закона вы вообще нам проповедуете? Говорит, значит, Иосиф Волоц. А дальше идет речь про, значит, про то, что тут интересный такой аргумент. Еретики говорили, что вы верите, что Бог стал человеком, чтобы спасти людей. Так это зачем? Бог мог бы просто простить Адама или послать кого-то из ангелов, или кого-то из пророков, и этого было бы достаточно. Вот. То есть вот такой вот аргумент, и он действовал. И преподобный Иосиф этот аргумент опровергает. Но я предлагаю, Мария, вот этот аргумент и еще парочку вот таких вот интересных вещей мы посмотрим. Давайте уже в следующий раз. И мы на этом завершим наш разговор про Иосифа Волоцкого. Я думаю, наши слушатели уже поняли, значит, содержание этой книги, чтобы самостоятельно потом взять ее почитать. Легкого чтения никому не обещаю, но это догматика, да. Но несколько каких-то аргументов и моментов мы еще вот, пожалуй, в следующий раз обсудим.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что в программе «Гость в студии» принимал участие преподаватель кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга Дмитрий Борисович Осипов. Он находился с нами на телефонной связи. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.

Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое круглосуточное вещание. Итак, идет седмица четвертая по Пятидесятнице, напоминаю, 26 июня, пятница. С вами ведущая дня Евгения Боярских и звукорежиссер нашего сегодняшнего эфира Екатерина Попова. Продолжается Петров пост, а церковь сегодня вспоминает мученицу Акелину, 293 год, святителя Трифилия, епископа Ливкусии Кипрской около 370 года, преподобную Александры Дивеевской, 1789 год, преподобных Андроника и Савы Московских, мученицы Антонины, 284-305 год, преподобной мученицы Анны и сына ее Иоанна, собор святых мучеников Житомисличских, 1941 год, Сербия, священномученика Алексея Архангельского, пресвитера, 1918 год, и мученицы Пелагии Житко, 1944 год. И, как всегда, в наставлении дня просим молитв святых угодников Божьих за нас. Дорогие наши слушатели, сегодня, в пятницу 26 июня, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучат следующие передачи. «Православный календарь» слушайте в 9 часов 10 минут. В 9:25 чтение Псалтыри, звучит шестая кафизма. Далее приглашаем вас в 10 часов 10 минут послушать «Евангелие дня». Беседы о Евангелии начнутся в 10 часов 30 минут. Игумен Иоасав Полуянов. Слушайте беседы о Евангелии. В 11 часов 10 минут наш эфир продолжит жития святых Екатеринбургской епархии, великая княгиня Елизавета Федоровна и инокиня Варвара. Далее в 11 часов 30 минут духовное слово преподобный Сафроний Сахаров «Видеть Бога, как Он есть». Далее в 12 часов 15 минут «Новости культуры. Выход в свет». Звучащая книга, в которой вы слушаете исторический роман «Ледяной дом» Ивана Ложечникова. В 12 часов 30 минут, а цикл передач «Детям о Боге» слушайте в 13 часов 10 минут. Галина Богомолова «Капелька добра против капельки зла». Звукооператор Екатерина Попова, текст читает Ольга Ломакина. В 13 часов 30 минут программа «Виктории Кауган» с праздничного концерта, посвященного десятилетию сестричества милосердия при храме святителя Николая Горного университета города Екатеринбурга. В 14 часов 20 минут беседы о вечном. Вашему вниманию цикл передач, посвященный семье, российской семье, в которой принимает участие настоятель храма преподобного Сергия Радонежского поселка Большой Исток, духовник Екатеринбургской русской общины, священник Антоний Тишков. Итак, беседа о вечном, напоминаю, в 14 часов 20 минут. В 15:30 цикл о писателях и не только. Это цикл Ольги Мануйловой. Речь пойдет о христианских ценностях. Православный календарь в повторе в 16:10. В 16 часов 20 минут мы повторяем рубрику «Жития святых Екатеринбургской епархии, великая княгиня Елизавета Федоровна и инокиня Варвара». В 16 часов 40 минут цикл «Детям о Боге» также в повторе. В 17:20 гость в студии. И знакомиться с вечерними передачами вы будете в 17 часов 57 минут. Таковы будут наши передачи сегодня в пятницу 26 июня с 9 часов до 18 часов. Схиигумен Савва Остапенко. Удвой старание вести себя во всех обстоятельствах жизни по возможности безукоризненно, чтобы никак не подавать повода и случаев к злоречию.
Если распространенная тебе ложь не прекращается или даже умножается, то прибегай не к иному чему, как только к усерднейшей молитве, чтобы Бог благоволил просветить и исправить твоих клеветников. Так поступай, потому что так поступал сам Иисус Христос даже со своими распинателями. Стол наш всегда должен быть умеренным. Пища для тела необходима. В необходимой пище не следует отказывать телу, но для соблюдения умеренности всегда лучше прекращать потребление пищи в то время, когда позыв на пищу еще не совсем кончился. «Ешь только, чтобы утолить голод», — говорит святитель Иоанн Златоуст. А опыт также свидетельствует, что только воздержанные люди живут здраво, долговечно и хорошо. Схиигумен Савва. Остапенко. Искусство жить.

0: Новости.
1: Здравствуйте. Сестры Новотихвинской обители приглашают на праздник в честь Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы. В Александро-Невском Новотихвинском женском монастыре города Екатеринбурга 8 и 10 июля этого года состоится праздник в честь Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы. Для монастыря в Екатеринбурге этот день именин, главный праздник, говорят сестры обители. Празднику обители Тихвинскую икону и храм украсят множеством цветов. В монастырском соборе святого благоверного князя Александра Невского будут совершены праздничные богослужения. В программе праздника на 8 июля этого года значится на 16:00 архиерейское всеночное бдение в храме святого благоверного князя Александра Невского. Сестры обители приглашают всех приходить на богослужение с акафистом Тихвинской иконе и петь его вместе с хором. А 9 июля этого года в 7:30 утра часы, а в 8 начнется архиерейская божественная литургия в храме святого благоверного князя Александра Невского. В 10:30 пройдет крестный ход с Тихвинской иконой Божьей Матери. А по окончании богослужения памятные подарки и угощения для всех. В 12:00 начнется концерт, а также расскажут о монастыре. Ожидается выступление хора «Держава» и пение сестер монастыря. На 13:00 запланирована духовная беседа о благодати Божией и как ее приобрести и сохранить. В 16:00 молебен перед Тихвинской иконой Божьей Матери. Напомню, что Тихвинская икона является списком с чудотворного древнего образа, пребывающего в городе Тихвине. По преданию, это одна из икон, написанных святым апостолом и евангелистом Лукой. Адрес собора – город Екатеринбург, улица Зеленая Роща, 1, остановка транспорта Декабристов или станция метро Геологическая. Ну и к другим новостям выпуска, они тоже из Екатеринбурга. Впервые опубликована программа праздника «Белого цветка». Напомню, это кульминационное событие одноименного фестиваля и пройдет в уральской столице 28 июня этого года. В программе праздника «Белого цветка» в Екатеринбурге в 115-ю годовщину со дня его основания значится следующее событие. В 9:30 – литургия в соборе Успения, адрес Кирова, 65. В 11:00 – сбор участников парада колясок, в 12:00 – молебен и приветствие, в 12:15 – парад колясок, в 12:30 – ярмарки, интерактивные зоны, а в 13:00 – награждение участников и музыкальный фестиваль. В 14:30 начнется танцевальный марафон под названием «Вальс цветов», а в 15:30 праздник завершится. В этом году он пройдет на площади Субботников у Дворца культуры ВИС. Всех пришедших ждут ярмарка, фудкорт, можно будет приобрести живые цветы. Также будут работать фотозоны, детские зоны. Можно будет напечатать медали и много других активностей для всех членов семьи. Вырученные средства будут направлены на новый проект службы милосердия – Успенскую обитель милосердия для пожилых и немощных. Напомню, что добрая традиция благотворительности и милосердия своими корнями ходит к инициативе царской семьи, основавшей праздник в России в 1911 году. В 1911 году. А возрожденный праздник Белого цветка в Екатеринбурге – это ценный опыт исторического и духовно-нравственного просвещения, укоренение в сознании общества традиций благотворительности и милосердия, популяризация семейных ценностей и многодетности, распространение достоверной информации о жизни святой семьи. Возрожденный исторический праздник Белого цветка в Екатеринбурге впервые прошел 3 июня 2021 года на площади у храма Памятника на Крови. А в 2024 праздник Белого цветка вернулся на историческое место – к храму-часовне Святой Екатерины. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 26 июня по новому стилю или 13 по старому. Согласно календарю, Святая Церковь сегодня особо выделяет память мучениц конца 3-го, начала 4 века Акелины Старшей и Антонины Никейской, святителя Трифилия, епископа Левкусии Кипрской 4 века, преподобных Анны и сына ее Иоанна Вифинского 9 века, преподобных Андроника Игумена и Саввы, московских подвижников 14-15 веков, преподобной Александры Дивеевской, Мельгуновой,

также часовня Казанской иконы Божией Матери XIX века. Сердце ансамбля – Благовещенский собор, спроектирован по мотивам Петропавловского собора в Петербурге. С его высокой колокольни в советское время осуществляли тренировочные прыжки парашютисты. Храмовый комплекс выполнен в нежных цветах. Благовещенский собор и часовня в розовом, а Никольская церковь в голубом. Также с борта теплохода легко заметить Невский судостроительно-судоремонтный завод и его затоны. Началом истории Невского завода послужило строительство Староладожского канала. Со временем грузопоток по Староладожскому каналу настолько возрос, что возникла необходимость в ремонте и обслуживании проходящих судов. Именно поэтому здесь в 1913 году были открыты судоремонтные мастерские, которые работают и по сей день. Также завод строится

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Иван Лажичников. Исторический роман «Ледяной дом». Читает заслуженная артистка России Наталья Литвинова.
2: Глава 10. Похороны. Не узнавай, куда я путь склонила, в какой предел из мира перешла. О, друг, я все земное совершила, я на земле любила и жила. Из стихотворения Жуковского «Голос с того света». Поутру, чтобы не тревожить государыни близостью мертвеца, вынесли княжну Лилимика в церковь Исаакия Далмацкого. Выносы были великолепные. Во дворце решили, что она умерла от удара. Сама Анна Иоанна видела раз, как она кашляла с кровью. По разным признакам надо было ожидать такой смерти, говорили доктора. Вспомнили теперь, будто профессор физики и вместе придворный астролог Крафт за несколько дней предсказывал ее кончину. Утешались тем, что суженого не избегнешь. Письма Мариоицы к государыне не нашлось за зеркалом. Все в городе знали о смерти княжны, но тому, кто был первую виною ее, не смели о ней сказать. Наконец и он узнал. Отказываясь от муки описывать ужасное его состояние, скажу только, что у него, как у несчастной королевы Марии Антуанетты, в один день побелели волосы. Было много посетителей у гроба княжны Лелемико. Как хорошо лежала она в нем, будто живая. Как шли к ней на ее черных волосах этот венок из цветов и эта золотая диадема, которую венчают на смертном одре и последнего из людей. Видели у этого гроба рыдающую женщину, видели, как она молилась с горячей верою за упокой души усопшей, как она поцеловала и перекрестила ее. Молившаяся за Мариорицу, благословлявшая ее, была жена Волынского. Видели потом у гроба мужчину, лицо мертвеца, искаженное страданиями, всклокоченные волосы, в мутных страшных очах ни слезинки, вид его раздирал душу. Это был сам Волынский. Забыв стыд, мнение людей, все, он притащился к трупу, той, которой лобзания еще не остыли на нем. Долго лежал он полумертвый на холодном помосте храма. Встав, он застонал. От стона его потряслись стены храма. У зрителей встали волосы дыбом. Служитель алтаря оскорбился этими стенаниями. Несколько десятков рук вытащили несчастного. Ему не дали проститься с ней. Может быть, он и не посмел бы. Целый день женщины, дети, старики, множество народа толпились около гроба княжны. Всякий толковал по-своему о смерти ее, иной хвалил приличие ее наряда, другой узоры парчи, богатство гроба, все превозносили красоту ее, которую и смерть не посмела еще разрушить. В этот самый день Мариула жалобно просилась из ямы. В ее просьбе было что-то неизъяснимо убедительное. На другой день опять те же просьбы. Она была так смирна, так благоразумна, с таким жаром целовала руки у своего сторожа, что ей нельзя было отказать. Доложили начальству. и ее выпустили. Товарищ ее Василий не отходил от нее. Лишь только почуяла она свежий воздух и свободу, прямо на Дворцовую площадь пришла, осмотрелась, глаза ее остановились на дворце и радостно запрыгали. «Ведь это дворец?» — спросила она. «Ты видишь», — отвечал печально цыган, знавший уже о смерти княжны Лилимико. «Да, да, помню. Тут живет она, мое дитя, моя Мариорица. Давно не видала ее, очень давно. Божье благословение над тобой, мое дитя, порадуй меня. Взгляни хоть в окошко, моя душечка, мой розанчик, мой херувимчик. Видишь, видишь, у одного окна кто-то двигается, знать она... Душа моя смотрит, она, сердце ее почуяло свою мать. Васенька, ведь она смотрит на меня, говори же. Смотрит, сказал старик, и сердце его поворотилось в груди. Он отвернулся, чтобы утереть слезы. Каково ж, Васенька, княжна в милости, в любви у государыни, невеста Волынского, скоро свадьба, каково? Ведь это все я для тебя, милочка, устроила. Ты грозишь мне, чтобы я не проговорилась, небось не скажу, что мать твоя цыганка. Да не проговорилась ли я, когда Васенька, а? Она терла себе лоб, как будто припоминала себе что-то. Нет, никогда. То-то и есть. Не пережить бы мне этой беды, проговориться. Да разве я с ума сошла? Не бойся, душечка моя, не потревожу твоего счастья. Бог это будет знать, да я. Мариула была счастлива. Это счастье горело в черных диких глазах ее. Вдруг от Исаакия Далмацкого ветер донес до слуха ее заунывное похоронное пение. «Что это?» — сказала она, откинув фату свою, чтобы лучше слышать. Пение приближалось. «Кого-то хоронят». Слава Богу, что ни с той стороны, ни из дворца несут. Да, не из дворца, подхватил испуганный цыган. Мне сказывали, что княжна Лилимико будет ныне в гостинном дворе. Пойдем лучше туда дожидаться ее. Пойдем, отвечала Мариула, крепко схватив его за руку. Может, статься, мы там увидим ее. Они отошли к большой перспективе. В это время вдали поравнялся с ними розовый гроб, предшествуемый многочисленным синклитом. Мариула остановилась. Вытянув шею, она жадно прислушивалась к пению. Сердце ее шибко билось, синие губы дрожали. Гроб на повороте улицы исчез. «Слава Богу, что не из дворца!» — повторила она. Кивнула еще раза два дворцу ласково, с любовью, как бы говоря, «Божье благословение над этим домом!» И побежала с товарищем к гостинному двору искать, смотреть княжну Лилимико. Глава 11. Арест. Делайте с ним, что хотите. С той поры, как земля взяла ее к себе, он перестал быть вельможею, подданным, гражданином, мужем. Все связи его с миром прерваны. Прошло несколько дней. Волынский, убитый своей судьбой, не выходил из дому. До слуха Анны Иоанны успели уж довесть ночное путешествие. Дела государственные стали. Она грустила, скучала, досадовала. В таком душевном состоянии призвала к себе Остермана, Миниха и некоторых других вельмож. Все, кроме Миниха, были явные противники Волынского и требовала советов, как ей поступить в этих затруднительных обстоятельствах. Остерман и за ним другие объяснили, что спасти государство от неминуемого расстройства может только герцог Курлянский. Миних молчал. Этот ответ льстил сердцу государыни. Она спешила им воспользоваться. Берон был позван. Собираясь во дворец, герцог велел позвать к себе Липмана. Среди ликования семейного он обнял его и поздравил с победой. «Я вам ручался за нее головой моей», — отвечал Липман. Глаза обоих блистали адским огнем. Герцог хотел показать свое великодушие. «Желаешь ли, — сказал он, — чтобы я облегчил участь твоего племянника и ограничился одним изгнанием?» «Требую его казни», — подхватил Клеврет с жестокой твердостью, поразившую самое семейство его патрона. «За эту твердость, достойную Брута, как говорил Берон, он удостоился нового прижатия к груди его светлости». Пасмурный, угрюмый явился Берон во дворец. Не уступая, он хотел возвратить прежнее свое влияние на душу императрицы. Это ему и удалось. Лишь только показался он у нее, она протянула ему дрожащую руку и сказала голосом, проникнутым особенным благоволением: «Забудем старое. Мир навсегда». Припав на колено, Берон спешил поцеловать эту руку, потом, встав, произнес с твердостью: «Благоволением вашего величества вознагражден я за несправедливости. В них вовлекли вас враги мои, но забыть прошедшее могу и должен только с условием. Не хочу говорить о кровных оскорблениях слуги, преданного вам до последнего издыхания, посвятившего вам себя безусловно, неограниченно, готового для вас выдержать все пытки. За эти обиды предоставляю суд вам самим. Но оскорбление моей императрицы мятежными подданными, унизительное приноравление вас к какой-то Иоанне, нарушение вашего спокойствия даже среди невинных забав ваших, позорная связь в самом дворце, которой причину нагло старались мне приписать, бесчестие и смерть вашей любимицы, умышленное расстройство государственного управления и возбуждение народа к мятежу. О, в таком случае, чем кто ближе к вам, тем сильнее, неумолимее должен быть защитником ваших прав. Он не отойдет от вашего престола, пока не охранит его, и нарушители этих прав не будут достойно наказаны. Ваше Величество, возвращайте мне снова милости ваши и прежнюю мою власть». Не приму их иначе, как с головою мятежного Волынского и сообщников его. «Этого никогда не будет!» — вскричала государыня, испуганная решительным предложением своего любимца. «В таком случае я, как ложный обвинитель верноподданных ваших, повергаю себя вашему суду. Вы должны меня казнить.
3: Нет, нет, вы по-прежнему мой советник, мой друг. Волынского мы удалим.
2: Этого мало для примера подобных ему или мне. Моя или его голова должна слететь. Нет середины, ваше величество, избирайте.
3: Боже мой! «Боже мой, что они со мною делают?» — говорила Анна Иоанна, обращая глаза к небу, как бы прося его помощи.
2: «Вашему величеству предлагают собственное ваше благо, благо империи, вверенной вам Богом».
3: «По крайней мере, не без суда. Да, я хочу, чтобы он предан был суду, и если оправдается...»
2: «Обвинения законные», — сказал Берон, вынув из бокового кармана бумагу и подложив ее к подписи государыни. «Закон и должен наказать или оправдать. Я ничего другого не требую. Осмелюсь ли я, преданный вам раб, предлагать что-либо недостойное вашего характера, вашей прекрасной, высокой души? Взгляните на осуждение, государыня. Твердость есть также добродетель. Вспомните, что этого требует от вас Россия».
1: Перо подано государыне. Дрожащей рукою подписала она приказ держать Волынского под арестом в собственном доме и предать его суду за оскорбление величества и прочее, и прочее. Участь кабинет министра и его друзей была решена.
2: Так вертится колесо фортуны.
1: Пока наряжался суд, Эйхлер успел дать знать об этом Артемию Петровичу. «Спасайтесь», — говорил он ему, — «голова ваша обречена плахе».
2: «Я ожидал этого», — отвечал хладнокровно Волынский, приподняв с подушки отяжелевшую голову, — «и готов. Пора. Недостойный муж, недостойный сын Отечества, омерзевший друзьям, самому себе, я только тягощу собою землю». Зуда прав. Не мне с моими страстями браться было за святое великое дело. Наказание, посылаемое мне Богом, считаю особенной для меня милостью. Ах, если бы оно искупило хоть часть грехов моих! Нет, друг мой, я не побегу от руки меня карающей. Жаль мне только вас. Спасайтесь вы с Зудою, пока еще время. Волынский встал, отпер свое бюро и вынул несколько свертков с золотом. Возьмите это, друзья мои. Поспешите где-нибудь укрыться. Деньги вам помогут лучше людей, а там проберетесь в чужие края, да спасет вас десница милосердного Бога от новых бед и страстей, подобных моим. Когда меня не будет, не помяните меня лихом. «За кого почитаете вы меня?» — прервал с негодованием Эйхлер.
1: «Я поклялся разделить вашу участь, какова бы она ни была, и никогда не изменял своему слову. Разве и у меня не достанет сил умереть?»
2: Не было ответа. Рыдая, они обнялись.
1: Когда Волынский узнал, кто был наряжен судить его, он уверился, что смертный его приговор неминуем.
2: «Но прежде казни моей, — сказал он, — хочу еще замолвить одно слово государыне за мое отечество. Истина предсмертным часом должна быть убедительна.
1: Надеясь всего хорошего, отличного свидания его с государыней, Эйхлер не отговаривал его. Наскоро оделся кабинет министр и отправился во дворец. Внезапному его там появлению изумились, как удивились бы появлению преступника, сорвавшегося с цепи. Придворные со страхом перешептывались, никто не смел доложить о нем государыне. Недолго находился он в этом положении и собирался уже идти далее, прямо в кабинет Ее Величества, как навстречу ему из внутренних покоев Педрилло, наклонив голову, как разъяренный бык, прямо всею силою в грудь Волынского. На груди означился круг от пудры.
4: «Э-ха-ха! Ге-ге-ге! Каковы рога у козла!» — вскричал Педрилло, отскочив шага на два назад, выпучив страшно глаза, и заблеял по-козлиному.
1: Разъяренный, забыв, что он во дворце, кабинет-министр замахнулся на шута тростью. Удар был силен и пришелся в шутовскую харю. С ужасным криком растянулся Педрилло, кровь полила из носу струею.
4: «Кровь! Кровь! Убил!» — раздалось по дворцу.
1: Тревога, беготня, шум, прислуга, лекаря, придворные — все смешалось, все составило новый грозный обвинительный акт против кабинет-министра.
4: Шута, вскоре оживленного, прибрали, но через несколько минут вышел из внутренних покоев фельдмаршал Миних и объявил Волынскому от имени Ее Императорского Величества, чтоб он вручил ему свою шпагу и немедленно возвратился домой, где ему назначен арест.
1: Это объявление сопровождалось дружеским и горестным пожатием руки. «Граф», — отвечал Волынский, отдавая ему свою шпагу и гофлакею свою трость, — «участь моя решена. От вас Россия имеет право ожидать, чтобы вы докончили то, что внушило мне любовь к Отечеству и что я испортил моею безумною страстью. Избавьте ее от злодея и шутов и поддержите славу ее». Когда он возвращался домой, несколько людей остановили его карету. «Спасайся, наш отец», — говорили они. «Дом твой окружен крепким караулом. Отпряжем лошадей и ускачем от беды».
5: «Благодарю, друзья мои», — отвечал Артемий Петрович и велел кучеру ехать прямо домой. Пленник сам отдался страже. На дворе успел он только проститься с Зудою, которого увлекали. В прихожей встретили его объятия жены, забывшей все прошедшее при одной вести, что муж ее в несчастье. Она узнала от Зуды благородный поступок Артемия Петровича по случаю предложения государыни жениться на княжне Лилимико. Суд продолжался несколько дней. Не все формы были соблюдены. Но Волынского и друзей его велено осудить, и кто смел отступить от этого повеления? К прежним обвинительным пунктам присоединили и пролитие крови во дворце. Один из судей, Ушаков, подписывая смертный приговор, заливался слезами. С этим приговором герцог Курлянский явился к государыне.
4: «Что несете вы мне?» — спросила она дрожащим голосом и вся побледневши.
1: «Смертный приговор мятежникам», — отвечал он,
2: с грозной твердостью.
4: «Ах, герцог, в нем написана и моя смерть. Вы решились отравить последние дни моей жизни».
2: Государыня заплакала. «Я желаю только вашего благополучия и славы.
4: Впрочем, на всякий случай я изготовил другое решение».
2: Берон, трясясь в ужасном ожидании, подал ей другую бумагу.
4: «Что это значит?» — вскричала Анна Иоанна. «Казнь ваша? И вы даете мне выбирать
2: ту голову, которая для вас дороже? Я не могу пережить унижение закона и честь вашу».
4: «Господи, Господи, что должна я делать? Герцог, друг мой, жальтесь надо мною. Мне так мало остается жить. Я прошу вас, я умоляю вас».
2: Государыня вне себя ломала себе руки. Берон был неумолим.
4: В эти минуты он истощил все свое красноречие в защиту чести, закона, престола.
2: Злодей торжествовал. 4 роковые буквы «Анна» подписаны рукою полуумирающей. Слезы ее испятнили смертный приговор.
6: Сегодня в звучащей книге, уважаемые наши слушатели, вы слушали продолжение исторического романа «Ледяной дом» Ивана Лажечникова, со страницами которого вас знакомит заслуженная артистка России Наталья Литвинова. А наш радиоэфир продолжается.

0: Вы слушаете православный радиоканал «Воскресение». Мы работаем для вас ежедневно и круглосуточно.
1: В Екатеринбурге 13 часов.
0: Новости. Дорогие братья и сестры, наш эфир продолжает выпуск новостей. 22 июня, в День памяти и скорби, благочинный Херсонесского церковного округа города Севастополя протоиерей Стефан Сломчинский возложил цветы к мемориалам Великой Отечественной войны. В Парке Победы цветы легли к подножию часовни во имя благоверного великого князя Александра Невского. Этот белоснежный мраморный памятник, возведенный в 2014 году ветеранами военной контрразведки по проекту архитектора Матвеева, был заложен 25 мая и освящен ровно в годовщину начала войны, 22 июня. Здесь, у стен часовни, участники церемонии молились и склоняли головы перед теми, кто пал и кто навеки остался в списках пропавших без вести, защищая Родину. Затем благочинный Херсонесского церковного округа посетил городское кладбище в центре Севастополя, чтобы почтить память погибших жителей с улицы Подгорной. Их имена – это не просто строки в архивах, это судьбы людей, ушедших под развалины собственных домов в первые минуты войны. Скорбная тишина у захоронений стала данью уважения мужеству простых севастопольцев, встретившись врага лицом к лицу. Особый щемящий момент – возложение цветов к мемориалу на улице Подгорной. Именно сюда в 3 часа 15 минут 22 июня 1941 года попала одна из первых немецких мин, сброшенных на спящий город. Это были первые жертвы не только Севастополя, но и всей Великой Отечественной войны. Страшный список, составленный лишь в начале 90-х годов документами ЗАГСа и опубликованный в книге памяти города-героя Севастополя, насчитывает 19 имен из разрушенных домов, номер 32 и 34 дома. Среди них трое детей, 9 месяцев, 2 года и 13 лет. По картотеке значится еще 11 погибших, но это лишь малая часть. Улица, находившаяся в эпицентре боев, была стерта с лица земли. Из 69 домов, числившихся здесь в 1938 году, уцелело лишь 12. Улицы как таковой не стало, жители на нее не вернулись. Вечная память, вечная скорбь. Продолжаем выпуск. Новости Крымской митрополии. Крымские сестры милосердия проходят стажировку в Москве в больнице святителя Алексия. В течение 5 дней вместе с персоналом паллиативного отделения больницы сестры отрабатывают навыки ухода, обмениваются опытом, стараются углубить свои знания о помощи сложным пациентам. В программе стажировки также экскурсии в музей сестричества и Марфо-Мариинскую обитель, литургии в Московском храме и Троице-Сергиевой лавре, посещение музея святителя Луки в Переславле-Залесском, общение с сестрами милосердия этого города, а также посещение Третьяковской галереи, прогулка на теплоходе по Москве-реке. Эта поездка насыщена впечатлениями, открытиями и важными выводами. Крымские сестры милосердия благодарят директора, главного врача больницы святителя Алексея Московского Алексея Юрьевича Зарова и всех организаторов стажировки за ее многоплановость и глубокое содержание, за заботу и радушное приглашение разделить с персоналом больницы их хлопоты и молитвы. Дорогие наши слушатели, в эфире прозвучал выпуск новостей. Хранит вас Господь.

0: Детям о Боге.
1: Галина Богомолова. Капелька добра против капли зла. Передача подготовлена звукооператором Екатериной Поповой. Текст читает Ольга Ломакина.

Дорогие друзья, мы продолжаем для вас чтение книги Галины Богомоловой «Капелька добра против капли зла». Доброта. Так называется следующая глава. Капелька доброты отзывчивая и душевная. Она всегда стремится сделать что-то хорошее для других. Согласись, друг мой, что добрые люди притягивают к себе своей любовью, вниманием и заботой о нас. Старец Паисий Святогорец говорил: «Люди, исполненные доброты и любви, походят на ангелов, которые несут другим радость и утешение, где бы они ни были». Конец цитаты. Что же надо делать, чтобы маленькая чудесная капелька доброты поселилась в нашем сердце? Как ты думаешь? Правильно, учиться делать добрые дела. И начинать их делать надо в семье. Маме помочь в ее домашних делах, ведь она так устает за день. Проявить заботу о больной бабушке. Уделить больше внимания маленькой сестренке. Почитать ей интересную книжку. Накормить домашних животных. Много других добрых дел можно сделать в семье. Счастлива та семья, в которой все относятся друг к другу с добротой, заботой и любовью. И делать эти добрые дела надо не ради похвалы или награды, а только ради любви к Богу и ближним. А то ведь некоторые ребята за свои «добрые» в кавычках дела в семье ждут от родителей плату, как в рассказе «Домик в Царстве Небесном». Как-то Саша услышал спор одноклассников о том, кто больше всех заработал конфет за добрые дела дома. Саша послушал ребят и сказал: «Друзья, родителям помогать – это наш долг, и награду от них мы уже получили. Это наша жизнь на земле, Богом данная и родителями зачатая.

уже слаба и плохо вижу». В это время шел из школы Миша. И старушке перейти помог. Пусть ему во всем поможет Бог. Автор Татьяна Шорохова. Следующая глава. Злоба. «Кто добро творит, тому зло не вредит», гласит русская пословица. «А кто злобу несет, того одиночество ждет». Милый мой друг, ни на кого никогда не держи в своем сердце зла, как бы тебя ни обидели. Если ты не научишься прощать своих обидчиков, то злоба поселится в твоей душе. Сначала одной грязной каплей, но если их будет становиться все больше и больше, то вырастешь ты тогда злым человеком. А злых людей никто не любит, потому что они несут ненависть и разрушение, причиняют боль и страдания другим людям, особенно своим родителям. Как же убежать от этой капли зла? Труд является одним из лучших лекарств от всех пороков, в том числе и от злости. О целительной силе труда можно узнать из рассказа «Лекарство от злобы». Один человек сказал своему отцу: «Меня все время тянет на кого-нибудь злиться, и на тебя тоже. Что делать?» «На-ка вот лопату», — ответил старик, «и вскопай, наконец, наш огород. Довольно тебе лежать на диване». Начал сын копать огород. «Копал-копал», — говорит, — «устал я». «А ты о том не думай», — ответил отец, — «копай себе дальше». Сын снова копал-копал, а потом опять говорит: «Ох, как я устал!» «Вот скопаешь, отдохнешь», — сказал отец. Наконец сын вскопал огород, пошел в дом и скорее на диван. «Ну как?» — спросил отец. «Еще тянет злиться?» «Нет», — тихо сказал сын, — «сил не осталось». Евангелие. Так называется следующая глава. Святое Евангелие – это самая главная священная книга для христианина. Написали эту книгу ближайшие ученики Господа нашего Иисуса Христа. Греческое слово «Евангелие» означает «радостная, благая весть». В ней открывается, что Бог наш – это Святая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Отец Небесный послал своего возлюбленного Сына Иисуса Христа спасти грешный мир. Сын Божий умер за нас на кресте, а затем воскрес и даровал спасение всем верующим. Святое Евангелие – это книга вечной жизни, потому что она готовит нас для Царствия Небесного. Но для этого надо читать эту божественную книгу хотя бы понемногу, каждый день, и стараться жить по заповедям Божиим, которые в ней изложены. Через Святое Евангелие сам Бог разговаривает с нами. Чтение Евангелия укрепляет наш

прочитать эту повесть, тоже, наверное, вздохнут с облегчением, когда дойдут до команды «отставить». А между тем было не так. Это я увидел лишь в мыслях. Это мелькнуло, как мечта. Было иное. Заметив, что у Мурина дрожит винтовка, я крикнул: «Мурин, дрожишь?» Он вздрогнул, выпрямился и плотнее прижал приклад. Рука стала твердой. Я повторил команду: «По трусу, изменнику Родины, нарушителю присяги, отделение, огонь!» И трус был расстрелян. Судите меня. Когда-то моего отца, кочевника, укусил в пустыне ядовитый паук. Отец был один среди песков. Рядом не было никого, кроме верблюда. Яд этого паука смертелен. Отец вытащил нож и вырезал кусок мяса из собственного тела, там, где укусил паук. Так теперь поступил и я. Ножом вырезал кусок из собственного тела. Я человек. Все человеческое кричало во мне: «Не надо, пожалей, прости!» Но я не простил. Я командир, отец. Я убивал сына, но передо мной стояли сотни сыновей. Я обязан был кровью запечатлеть в душах: изменнику нет и не будет пощады. Я хотел, чтобы каждый боец знал: если струсишь, изменишь, не будешь прощен, как бы ни хотелось простить. Напишите все это. Пусть прочтут все, кто надел или готовится надеть солдатскую шинель. Пусть знают: ты был, быть может, хорош. Тебя раньше, быть может, любили и хвалили. Но каков бы ты ни был, за воинское преступление, за трусость, за измену будешь наказан смертью. Глава «Не умирать, а жить». Наутро я опять объезжал участок, как и вчера бойцы рыли окопы, но они были мрачны. Ухо нигде не улавливало смеха, взгляд не встречал улыбок. Тяжело быть командиром невеселой армии. Подъезжаю к окопу, вижу, боец накрыл свой окоп жердями, присыпал сверху землей. «Что ты натворил?» «Окоп, товарищ комбат». «А что сверху?» «Дерева, товарищ комбат». «Вылезай оттуда. Сейчас я тебе покажу, какие это дерева». Красноармеец выскакивает. Достаю пистолет и всаживаю несколько путь в лобовой накат. «Лезь обратно. Посмотри, пробило?» Через полминуты он с готовностью кричит: «Пробило, товарищ комбат! Так что же ты построил? Что это? Шалаш бахчевода в Средней Азии? От солнца там будешь укрываться? Чего молчишь?» Красноармеец неохотно произносит: «Она везде найдет». «Кто она?» Он не отвечает. «Я понимаю, он боится смерти». Спрашиваю: «Ты что, жить не хочешь?» «Хочу, товарищ комбат». «Тогда разбирай, выбрасывай к черту эти палки. Клади бревна толщиной в телеграфный столб. Клади в 5 рядов, чтобы и снаряд не взял, если попадет». Красноармеец тоскливо поглядывает то на окоп, то в лес. Там, в лесу, в отдалении от опушки, надо валить и оттуда таскать тяжелые бревна. «Авось не попадет», — говорит он. Оно жило и здесь, хотя никого не радовало это слово «авось». Оно не было словом бойца, собранного для боя. «Расшвыривай!» — кричу я. «И снова заставлю раскидывать, если не положишь 5 рядов». Вздохнув, он берется за лопату и отгребает насыпанную сверху землю. Я молча смотрю. Нет, ему еще не верится, что из этого окопа он, неуязвимый для врага, будет бить немцев. Ему не верится, что они станут падать под его пулями. На душе

иное. Александр Бек. Волоколамское шоссе. Памяти Великой Победы посвящается.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа о писателях и не только, и я ее ведущая Ольга Мануйлова. В гостях у цикла сегодня Наталья Урбанская, поэт-писатель, наставник молодежи, член Союза детских и юношеских писателей, деятель культуры и искусства, а также финалист всероссийских и международных литературных премий, конкурсов и фестивалей. Здравствуйте, Наталья!
1: Здравствуйте, рада быть с вами.
0: Спасибо, что вы к нам пришли в программу. И вот знаете, хочется поговорить на такую тему вообще о христианских и нравственных ценностях в литературе и насколько важно, чтобы и осветить христианские нравственные ценности, и в то же время, чтобы это не было как-то занудно, чтобы это не было как-то, может быть, натяжно. Вот естественно, по-доброму и по-хорошему, потому что здесь как раз же вот и есть проблема, как мне кажется, да, тех же христианских стихов, когда начинают писать, там, особенно начинающие авторы, мы скатываемся в некую агитку, что делай так, и будет тебе счастье. А разговор о поэзии, это же все-таки разговор поэта с самим собой в присутствии слушателя, как и писателя, с самим собой в присутствии читателя. Вот как вы вообще думаете на эту тему? Вот как так лететь словом и при этом не залечить?
1: Хорошая тема. Я когда вас слушала, у меня такой образ возник. Я учителем долго работала, и вот молодой человек, и молодая учительница приходит и начинает учить словом, формулами или еще что-то. И вот сейчас я буду вас учить, а дети чего-то не учатся. Вот когда это, знаете, назидательно, это когда так агрессивно идет, да вы неучи, вы ничего не понимаете. И вот когда параллель проведу, да, то же самое говорят о христианских ценностях. Вот вы тут все грешники, вот вы тут все должны вот так вот жить, вот вы все такие. Ну, то есть это не про меня. Это вообще не про литературу настоящую. И когда мы говорим о христианских ценностях, допустим, в литературе, вот я не могу сказать, что я пишу о христианских ценностях. Я пишу о людях. Не могу так сказать. Так, я сейчас села, надо мне перечислить, что такое хорошо.
0: Любовь и вера, что
1: да,
0: такое?
1: Да, да, да.
0: Как не надо поступать?
1: Да, какие вы тут все плохие, быстренько 15 человек вот не пришли в храм, допустим, в воскресенье, чем вы занимались, отчитайтесь тут передо мной. Ну, это не ценность, это вообще обесценивание полное. Вот, я пишу о человеке, о его боли, надежде, страхе, любви. И вот как раз, когда описываешь, иногда человек даже сам может не догадываться. И я стараюсь честно, правдиво описать жертвенность, верность слову, верность семье, себе, отечеству. И когда вот эти какие-то поступки, внутренние монологи, размышления вот прорастают между строк, этот человек уже предстает как вот обладатель, носитель, что ли, определенного мировоззрение, мировосприятие. И в этом случае как раз читатель прочитывает какие-то, узнает ценности. И, конечно, я бы вот когда употребляю слово «христианские ценности», у меня тут идет и мораль, и нравственность, и культурный наш русский код, да? Потому что, ну, это добродетели, сострадание, сочувствие. Это же вот всегда, ну, про нормальных людей, про бабушек, дедушек, мам, пап, да, про социально ответственных учителей, медиков. То есть это не выбор между, допустим, людей с ценностями и без ценностей. Это вот утверждение единства, потому что, ну, в каждом добром человеке есть определенные ценности. И когда я пишу, если я буду выписывать только добрые какие-то вот характерные особенности человека, он будет как глянец какой-то.
0: Он будет искусственный, не настоящий. То есть всегда же интересна борьба. То есть когда человек, вот тот же герой, то есть он не супермен, когда предстал перед нами супермен и такой пошел, всех победил. И внутренние свои проблемы, и внешние. Но мы-то понимаем, что хочется в героях герой – это узнавать себя, что, а у нас вот так же возникает там проблема, не знаю, с гордыней с той же, да, допустим. Или вот проблема выбора. То есть либо сделать что-то такое, не знаю, солгать, но сделать себе выгодно. Либо потерять, но при этом остаться честным человеком. И это же непростой выбор. А какой, Наталья, ваш герой? То есть это обычный человек со своими какими-то, может быть, в чем-то даже и пороками, несовершенствами? Или это такой вот он, может быть, уже что-то понявший, жизненный опыт имеющий? Какой ваш герой?
1: Ну, я вот хочу как пример привести, да? Это всегда он в ситуации выбора. Допустим, ну, правда, баба Грюни. Там нет назиданий, там нет нотации. Там есть женщина, дети, внуки. И война. Отрицательный герой, да? Старушка, которая никому не отказывала в помощи. Но от ее присутствия даже всем вокруг становилось теплее и спокойнее. И от нее остался след. Вот люди помнят, как им стало легче. Люди помнят, как вот это она поступала, как она наставляла, как она утешала. И это есть вот христианство без вывески. Это реальная история. Я ее записывала со слов своей учительницы. И вот когда, опять же, пишу про нее, начиная с того, что самое основное, самое опасное – это фальшь. Потому что читатель, он чувствует, когда автор сам не верит в то, что пишет, и не живет тем, о чем пишет. Не надо делать вот героев ходячими демонстраторами добродетели. Потому что бабушки, они живы, они ворчат, они устают, они боятся, сомневаются. Но когда вот учительница рассказывала о своем детстве и бабушке в 40-х годах, в решающий момент для истории страны, бабушки всегда выбирали добро, непридуманное. И там героиня говорит горькую правду, но эту правду она выстрадала.
0: А можете нас познакомить с отрывком? Хотя бы небольшой кусочек прочитайте.
1: Да, конечно. Итак, «Правда бабы Груни», 7 глава. Я просто буду читать текст, не входить там в начало истории или в конец, просто эпизод. Хорошо? Письма от отца приходили ровно, по-прежнему, с Холховского направления, из Малой Вишеры, из Киришей, и вот из Боровичей. Сообщение ранен, и молчок. Нет, как нет писем. Утро придет и вечер, почтальон не зашел, нет. Проснется Маша Маруся, глядь, не спит мамка, сбоку на бок ворочается и все вздыхает до утра. И до следующего утра. Бралась Маруся и стирать, и варить, и за веник, и за метлу. Надо, не надо хваталась, а все зря. Ничему мать не рада. А взгляд потухший. Бабушка пришла подсобить по хозяйству. Да мать в чувство привести. Не реви. Не реви, дочь. Аграфена Алексеевна говорила хоть и шепотом, но уверенно. Не заберет немец Тихвин. Откуда вы, матушка, знать можете? Маруся слушала и удивлялась, как тверда бабушкина вера. В Тихвинском храме икона чудотворная, которая еще новгородцев от шведа спасала и немцев, кощунников от Тихвина отбросила. Как вошли, так и вышли через месяц. Слыхано дело. Пантелеевна говорила, что разграбили Тихвинский монастырь, да и чудотворную Божью Матерь похитили. Не унималась мама Маруси. «Придет время, вернется она, и поверишь тогда. Истину говорю, вот тебе крест». Баба Груня перекрестилась. «А хочешь мужа увидеть? Не реветь, а молиться надо. И веру хранить». «Как молиться-то? Ни одной иконы на всю деревню не видать», – упиралась мама. «Есть в домах. Попрятаны только, да закопаны все. А ты в душе молись». Да проси Боженьку, чтобы ангелов Кирюши на защиту жизни поставил, да чтобы раны затянул. Родители Маруси растили при новой советской власти, когда коммунисты всех от веры отучали. Но прошло время, родились внуки, пришла война. И отправляя на фронт мужей, сыновей, а кто и первых внуков, зашивали старушки в карманы рубах до штанов крестик нательный. А то и от руки мелко исписанные листочки с молитвами. Бабушка говорила, не спеша да разумно. «Не плачь, милая, слезами горю не поможешь. А после посмотришь, возьмут ли Тихвин до Москву и вернет тебе мужа Боженька». Маруся обдумывала сказанное бабушкой в ночи. Она не могла, ну никак не могла она поверить в чудодейственность иконы. Потому что пионеркой была. В комсомол мечтала вступить. И в газетах читала о высоких идеалах коммунизма, который пришел на смену темному прошлому и отсталым богомольцам. Она знала, что пионер всем детям пример. И вместе с подружками смотрели с восхищением на комсомольцев, строителей светлого будущего. А мать упорствовала. «Молись, замолись, нет в почтальонке, и писем нет». «Где он?» «Будет письмо, верь и жди». Вспомнила Маруся, как баба Паша с дедом приехали из соседнего села на телеге проводить отца. И прямолинейным бабушкам не доверять не было причин. Баба Паша зашила папе в карман рубахи, исписанные мелкой бумаги. «Падут подле тебя тысяча и десять тысяч, одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами своими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим». Перекрестила она отца. И дедушка говорил, чтобы Бога не гневил отец, и утром, и вечером молиться. Победа будет за нами, потому что Русь святая, и война наша священная, и жив останется отец, потому как его вера жива. Девочка зевала и решила, чтобы отец вернулся живым, не грех и помолиться. Мать утром из дому ушла затемно, да и Маруся затемно. Как ни старалась, норма давалась на лесоповале нелегко. Почувствовала, осела, обмякла над своим горем недетским и слезоньки рукавом утирала. Снег ту зиму был и взрослым по пояс, а как уж девчата худые, малорослые умудрялись под корень развесистые ели спиливать, одному Богу известно. Мать все сохла, худела, прихрамывала, еле ноги переставляла, а еще нет-нет, да и закашляет, и за бок все придерживается. И Маруся боялась, ох, как боялась, что останется одна с парнями за старшую. Боялась детским сердцем своим. И сколько раз заглушала молитвой незамысловатой свои тяжелые мысли. Сколько раз она отгоняла сомнения до страхи за отца верой своей. И все же думала, а сохранит ли его Боженька на военной тропе. Пилила, пилила, еле до сосны, плакала и приговаривала. «Боже, спаси, помилуй меня, сохрани отца матушку». И вот явился, не запылился, бежит младший брат на вырубку. К обеду яйцо вареное принес поесть и весть сообщить. «Тятька дома». «Вернулся?» – осела Маруся на свет. «Пришел, ефрейтором пришел». «Маша, а как это ефрейтором?» «Эх ты, школьник, это значит примерным солдатом». «Я тоже примерный был в школе, я тоже ефрейтором». «Подожди, вырастем, может, и будешь ефрейтором, но лучше бы трактористом. Я буду как тятька, ефрейтором буду. А скоро вырасту и на фронт подойду, фрицев бить». Посмотрела Маруся протяжным взглядом на паренька. «К отцу беги, ефрейтор, пока снова он на фронт не ушел». Ради такого дела отпустили Марусю.
0: Спасибо большое, Наталья, за рассказ. Действительно, ведь и сомнения же здесь, да, и тяжесть, что, тем более, работа-то какая, девочки маленькой, елки пилить молодой, насколько это все так человечно, и насколько это все перекликается с нашей действительностью, когда где-то и надежды-то нет. А надо же продолжать молиться, надеяться и бытовые вопросы решать. Спасибо вам. И вот у меня, знаете, такая сейчас мысль пришла, я сама даже слышала, что многие говорят, что вот сейчас то, что продается вот в храме, в киосках, современная литература, что вот это так, чтиво, душеполезное, что те же рассказы, что ну, не так уж это все и литературно, такой некий оттенок пренебрежения. То есть вы-то что по этому по поводу думаете?
1: Ну, без обид. На каждый роток не накинешь платок. И я вспоминаю крыловскую басню «Лисица и виноград», да? вряд ли уважающий себя человек будет с пренебрежением относиться к настоящей литературе и к православным, христианским ценностям, к культуре, которая буквально соткана в веках. Настоящая литература о вере, она честная. Она действительно показывает и сомнения, и падения, и, как у Достоевского. И тогда она становится нужной каждому человеку, независимо от религии, веры, возраста. Но справедливости ради хочу сказать, что такая оговорка. Некоторые авторы пишут слащавые брошюры о ходячей добродетели, но это не является настоящей литературой.
0: Это все-таки графомания. То есть, когда вот делать так и будет тебе счастье, и как-то совсем уж оторвано от жизни, то есть такое тоже имеет место быть. Но очень, очень радует, что на самом деле хорошей литературы, ведь ее много. Ее много. И
1: ну, вот
0: это люди образованные, журналисты.
1: Душеполезно или это чтиво, когда вот это действительно с оттенком пренебрежения говорят. Ну, я думаю, что, может быть, на самом деле либо читатель не дорос, либо литератор, автор сначала бы, может быть, примерил на себя все эти добродетели. Может быть, он сам бы стал таким добродетельным, как многие вот наши монахи, может быть, и священнослужители. Ведь кто много видел, кто много видел, много плачет. Да? И когда вот на коленях и в постах проводят размышления, проводят жизнь свою, тогда трудно хлестать вот по голове какими-то вымышленными добродетелями, что это так легко.
0: Но на самом-то деле как раз-таки нелегко, поэтому это и привлекает наше внимание, что надо же, чтобы было трудно, потому что если им легко, а мне нелегко, а что мне тогда читать? Зачем? Я не смогу научиться. Но чтобы трудно было, человек преодолел. Спасибо вам большое, Наталья, и за ваше прекрасное произведение, и за то, что поделились в нашей программе своим творчеством. Программу из цикла «Писателей и не только» для вас подготовила и провела Ольга Мануйлова. В гостях у нас Наталья Урбанская, поэт-писатель, наставник молодежи, член Союза детских и юношеских писателей, деятель культуры и искусств, также лауреат и победитель множества фестивалей и конкурсов.
1: Спасибо, что пригласили, что дали возможность высказаться и почитать, поделиться тем, что на сердце.
0: Спасибо вам. Желаем продолжать писать, встречаться с читателями, делиться своим творчеством. Будем прощаться. Всем до свидания.
1: Всех благ.
0: До новых встреч. Да хранит вас всех Господь.

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, в эфире новости. 21 июня 2026 года, в неделю третью по Пятидесятнице, День памяти Собора Святых Чувашской Митрополии, Божественную литургию под открытым небом на месте захоронения новомучеников в поселке Первомайский Алатырского муниципального округа Чувашской Республики возглавил глава Чувашской Митрополии митрополит Чебоксарский и Чувашский Саватий. Главе Чувашской митрополии сослужили преосвященные архиереи митрополии, преосвященнейший Стефан, епископ Канашский и Беловолжский, преосвященнейший Феодосий, епископ Алатырский и Батыревский, наместники и игумены обителей, благочины округов, епархии митрополии и сон духовенства Чувашской митрополии. Диаконский чин возглавил диакон Евгений Поляков. На богослужении под открытым небом молились настоятельницы монастырей Чувашской митрополии и многочисленные паломники. На сугубо Иктинье были вознесены особые прошения о Святой Руси. Затем прозвучали прошения о упокоении душ усопших рабов Божьих за веру и правду, страшные страдания и истязания в годы лихолетия и гонения на Церковь Христову претерпевших, пострадавших и убиенных от болезней, глада и хлада в темницах и узах и на месте сем мученической жизни своей скончавших пастырей, монашествующих и мирян, их же имена Ты сам, Господи, веси. По замвонной молитве было совершено славление Собору Святых Земли Чувашской. По окончании литургии глава Чувашской митрополии сердечно поблагодарил преосвященных владык, духовенства и мирян за радость соборной молитвы, поздравил всех с праздником, обратился с проповедью и преподал благословение. Наше следующее сообщение. В июне паломники Тольяттинской епархии совершили многодневную поездку по святыням Псковской земли. Группу сопровождал руководитель епархиальной и паломнической службы иерей Александр Закурдаев. Поездка была тщательно организована паломнической службой Тольяттинской епархии. Программа предусматривала размещение, организованное питание, сопровождение священника и насыщенный экскурсионно-паломнический маршрут. Благодаря продуманной организации участники смогли полностью сосредоточиться на молитве, посещении святынь и знакомстве с духовным и историческим наследием России. Паломнический маршрут начался с посещения Сергиева Посада. Путешественники побывали на источнике преподобного Сергия Радонежского «Гремячий ключ», а затем посетили Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, где поклонились мощам преподобного Сергия Радонежского игумена земли русской. Главной целью поездки стал Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь. За годы своего существования обитель неоднократно становилась свидетелем важнейших исторических событий, оставаясь оплотом православной веры, просвещения и монашеского подвига. Паломники молились за богослужениями, познакомились с историей монастыря, посетили Богом сданные пещеры, келью архимандрита Иоанна Крестьянкина, а также картинную галерею архимандрита Алипия Воронова. Для многих участников поездки значение имело посещение таких мест, известных по книге митрополита Тихона Шевкунова «Не святые святые». В один из дней паломники посетили Славянские ключи, источник 12 апостолов у Изборской крепости. Группа также познакомилась с древним Изборским, посетила Труворово городище и храм святителя Николая Чудотворца. В Пскове путешественники побывали в Псковском Кремле, одном из древнейших оборонительных сооружений России. Центральное место архитектурного ансамбля занимает Свято-Троицкий кафедральный собор, где паломники смогли помолиться и познакомиться с историей города. Особым событием стало посещение острова Залит на Псковском озере. Здесь, в храме святителя Николая Чудотворца, более 40 лет нес пасторское служение протоиерей Николай Гурьянов. Участники поездки посетили домик старца, побывали на его могиле, где была совершена лития. На обратном пути они остановились у Ржевского мемориала советскому солдату. У монумента были возложены цветы и совершена молитва об упокоении воинов, отдавших жизнь за Отечество. По словам участников поездки, паломничество стало временем общей молитвы, знакомства с историей и духовным наследием России, а также возможностью прикоснуться к святыням, которые на протяжении веков укрепляют веру и вдохновляют людей. В День памяти и скорби 22 июня, когда вся страна вспоминает трагические события 1941 года, во Дворце детского и юношеского творчества города Тольятти состоялось патриотическое мероприятие «Когда я был маленьким, у нас была война». Его участниками стали свыше 400 детей, ребят из школьных лагерей и профильных отрядов и педагогов образовательных учреждений автозаводского района. Почетными гостями встречи стали секретарь Тольяттинской епархии иерей Дионисий Бунцев и депутат Думы городского округа Тольятти Дитковский. Центральным событием программы стала литературно-музыкальная композиция по книге Станислава Алефира «Когда я был маленьким, у нас была война», представленная воспитанниками театральной студии «Триумф». Постановка рассказала о войне через судьбу ребенка, лишенного мирного детства. Юные артисты показали, как война отняла у миллионов детей привычную жизнь, радость беззаботных игр и чувство безопасности. Через искренние и трогательные воспоминания героев зрители смогли ощутить боль и тревогу, ставшие повседневной реальностью для их ровесников в военные годы. Театрализованный интерактив позволил школьникам не только увидеть историю, но и эмоционально соприкоснуться с ней. Обращаясь к участникам мероприятия, почетные гости говорили о необходимости бережно хранить память о подвиге народа и передавать историческую правду новым поколениям. Отец Дионисий сказал о важности сохранения исторической памяти и благодарности поколению победителей. Священник напомнил, что подвиг наших прадедов – это недалекая история, а часть общей памяти народа. Он подчеркнул, что важно помнить о тех, кто не вернулся с войны, и быть благодарными за мирное небо. Первый день войны народ встретил вместе со своей церковью в храмах Божьих. В воскресенье 22 июня 1941 года, в день начала Великой Отечественной войны, в сохранившихся православных храмах страны совершались богослужения. Узнав о нападении Германии на Советский Союз, духовенство и верующие вознесли молитвы о защите Отечества, о воинах и о даровании народу сил для преодоления тяжелых испытаний. В тот же день митрополит Сергий Старогородский обратился к народу с посланием, благословив православных христиан на защиту Родины. На протяжении всех военных лет молитва оставалась важной духовной опорой для миллионов людей. На православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей «Хранит вас Бог».

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 26 июня по новому стилю или 13 по старому. Согласно календарю, Святая Церковь сегодня особо выделяет память мучениц конца III, начала IV века Акелины Старшей и Антонины Никейской, святителя Трифилия, епископа Левкусии Кипрской IV века, преподобных Анны и сына ее Иоанна Вифинского IX века, преподобных Андроника Игумена и Саввы московских подвижников XIV-XV веков, преподобной Александры Дивеевской Мельгуновой XVIII века, священномученика Алексия Архангельского, пресвитера, убиенного в 1918 году, и мученицы Пелагии Житко, почившей в 1944 году. Прославляются иконы Божией Матери: Умягчение злых сердец, Семистрельная, Нерушимая стена, Нечаянная радость, Избавление от бед страждущих, Мать и Деву, Декта Урская, Благодатное небо, Блаженное чрево, Животодательница, Ясноборская, Умягчение злых сердец или Симеоново проречение. Всех-всех именинников мы еще раз поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы поговорим о первоначальнице Дивеевской обители, преподобной Александре Мельгуновой. Будущая святая Александра в миру звалась Агафья Семеновна. Происходила она из старинного рязанского рода дворян Степановых, известного с середины XVI века. Родилась в благочестивой семье Симеона и Параскевы на рубеже 1720-30-х годов. Отец рано умер, и мать сама воспитывала ее в духе благочестия. Прасковья Андреевна в юных годах выдала Агафью за сына соседей помещиков Мельгуновых. Яков Мельгунов служил прапорщиком в Муромском пехотном полку, и Агафья Семеновна недолго была замужем. Ее супруг рано скончался, около 1755 года, оставив ее с маленькой дочерью на руках. Имея обширные поместья и 700 душ крестьян, обладая большим капиталом и будучи в молодости приятной наружности и ясного ума, Агафья Семеновна выбрала путь служения Богу. Она со своей дочерью отправилась в Киев и поступила в Киево-Флоровский монастырь, где постриглась с именем Александра. Однажды матушка Александра сподобилась видеть саму Пресвятую Богородицу и получить от нее прямое указание идти на север России и основать там новую обитель, где укажет Пресвятая Дева. Старцы посоветовали матери Александре скрыть свое пострижение и под прежним именем вдовы-подпоручицы Агафьи Семеновны Мельгуновой пуститься в путь, указанный ей Богоматерью. В 1760 году шла она из Мурома в Саровскую пустынь. Не доходя 12 верст, мать Александра остановилась на отдых в селе Дивеево. Она выбрала себе местом отдыха лужайку у западной стены небольшой деревянной церкви. Усталая, она уснула, сидя, и в легкой дремоте удостоилась увидеть Божию Матерь и услышала от нее следующее: «Вот то самое место, которое я повелела тебе искать на севере России. И вот здесь живи и угождай Господу Богу до конца дней твоих». Когда видение окончилось, мать Александра проснулась и пошла в Саровскую пустынь с великой радостью. Общежительная Саровская пустынь произвела сильное впечатление на нее. Строгая обстановка монастыря покорила душу матери Александры. Познакомившись с насельниками, Агафья Семеновна открыла им свою душу и попросила от них совета и вразумления. Саровские старцы посоветовали ей всецело предаться воле Божьей и исполнять все указанное Царицей Небесной. А также посоветовали поселиться матушке в 2 верстах от Дивеева, в деревне Осиновка. В деревне Осиновка вскоре заболела и скончалась 10-летняя дочь Агафьи Семеновны. Порвалось последнее звено, связывающее ее с этим миром. Это произошло около 1764 года. Тогда она решила отрешиться от всего своего имущества и окончательно распорядиться своими имениями. Для этого она отправилась в свои поместья. Немало времени потребовалось ей для устройства дел, около 3 лет. Она продала все свои имения, чем значительно увеличила свой и без того большой капитал. Затем она часть капитала положила вкладами в монастыри и церкви для поминовения родителей, дочери и родных. А главное, поспешила на помощь туда, где надо было построить храмы Божьи. Агафья Семеновна вернулась в Дивеево в конце 1767 года. Саровские старцы благословили ей поселиться у приходского дивеевского священника Василия Дертева, жившего вдвоем с женой. На его дворе Агафья Семеновна выстроила себе келью и прожила в ней в скромности 20 лет, совершенно забыв свое происхождение и нежное воспитание. Святая Александра на свои средства занялась строительством и благоукрашением храмов. Сперва отремонтировала деревянную Стефановскую церковь, а затем пристроила к ней предел во имя святителя и чудотворца Николая и предел во имя Казанской иконы Божией Матери. Построила целую каменную церковь в честь Казанской иконы Богородицы, получила для нового храма список Казанской иконы из самой Казани. Большую часть своего капитала матушка Александра пожертвовала в Саровскую пустынь. Она помогала многим девицам-сиротам в миру, чтобы соблюсти их чистыми от греха, наделяла их приданным, и они могли выйти замуж. За 6 месяцев до кончины матушки Александры настало время устроить монашескую общину, чтобы исполнить все приказанное Божьей Матерью. В 1788 году одна из помещиц села Дивеево, госпожа Жданова, пожертвовала матушке Александре 1300 квадратных сажен своей земли рядом с церковью. Взяв благословение, мать Александра построила на этой земле 3 кельи и огородила пространство деревянной оградой. Одну келью заняла сама, другую предоставила для отдыха странникам, идущим через Дивеево в Саров, и третью предназначила для приглашенных жить 3 послушниц. Нужно отметить, что великая старица мать Александра с особенным уважением обращалась к еще юному в то время послушнику, монаху и затем иеродиакону Серафиму, будущему чудотворцу. В июне 1789 года, предчувствуя приближение своей кончины, мать Александра пожелала восприять на себя великий ангельский образ. Дивная старица, схимонахиня Александра, скончалась 13 июня в возрасте не более 60 лет. Честные мощи первоначальницы матушки Александры были обретены лишь в сентябре 2000 года и перенесены в церковь Рождества Богородицы Серафима Дивеевского монастыря, где и почивают ныне. Преподобная мати Александру, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь с житиями святых сегодняшнего дня со священником Михаилом Кудрявцевым.

Жития святых Екатеринбургской епархии. Великая княгиня Елисавета Федоровна и инокиня Варвара. Будем надеяться, что молитвы, усиливающиеся с каждым днем, и увеличивающееся раскаяние умилостивят Преснодеву, и она будет молить за нас своего Божественного Сына, и что Господь нас простит. Полностью разрушена Великая Россия, но Святая Россия и Православная Церковь, которую врата ада не одолеют, существует и существует более чем когда бы то ни было. И те, кто верует и не сомневается, увидят внутреннее солнце, которое освещает тьму во время грохочущей бури. И я только уверена, что Господь, который наказывает, есть тот же Господь, который и любит. Я много читала Евангелие, и если осознать ту великую жертву Бога Отца, который послал Своего Сына умереть и воскреснуть за нас, то тогда мы ощутим присутствие Святого Духа, который озаряет наш путь. И тогда радость становится вечной, даже если наши бедные человеческие сердца, наши маленькие земные умы будут переживать моменты, которые кажутся очень страшными. Мы работаем, молимся, надеемся и каждый день чувствуем милость Божью. Каждый день мы испытываем постоянное чудо, и другие начинают это чувствовать и приходят в нашу церковь, чтобы отдохнуть душой, писала Елисавета Федоровна. Спокойствие обители было затишьем перед бурей. Сначала в обитель прислали анкеты, опросные листы для всех, кто проживал и находился на лечении. Имя, фамилия, возраст, социальное положение. После этого были арестованы несколько человек из больницы. Затем объявили, что сирот переведут в детский дом. В апреле 1918 года, на третий день Пасхи, в день празднования Иверской иконы Божией Матери, Елисавету Федоровну арестовали и немедленно вывезли из Москвы. Это произошло в тот день, когда святейший патриарх Тихон посетил Марфо-Мариинскую обитель, где служил божественную литургию и молебен. После службы патриарх до 4 часов дня находился в обители и беседовал с настоятельницей и сестрами. Это было последнее благословение и напутствие главы Русской Православной Церкви Елисавете Федоровне перед крестным путем на страдание и страшную смерть. Почти сразу после отъезда патриарха Тихона к обители подъехала машина с комиссаром и красноармейцами-латышами. Елисавете Федоровне приказали ехать с ними. На сборы дали полчаса. Настоятельница успела лишь собрать сестер в церкви святых Марфи и Марии и дать им последнее благословение. Плакали все присутствующие, зная, что видят свою мать и настоятельницу в последний раз. Елисавета Федоровна благодарила сестер за самоотверженность и верность и просила отца Митрофана не оставлять обители и служить в ней до тех пор, пока это будет возможным. С великой княгиней поехали две сестры – Варвара Яковлева и Екатерина Янышева. Перед тем, как сесть в машину, настоятельница осенила всех крестным знаменем. Одна из сестер обители, Зинаида, в монашестве Надежда, вспоминала. И повезли ее. Сестры бежали за ней сколько могли. Кто прям падал на дороге. Когда я пришла к обедне, то услышала, что диакон читает Ектенью и не может, плачет. И повезли ее в Екатеринбург с каким-то провожатым, и Варвара с ней не разлучились. Потом

письмо нам прислала батюшке и каждой сестре. 105 записочек было вложено, и каждый по ее характеру. Из Евангелия, из Библии, из речения, а кому от себя? Она всех сестер, всех своих детей знала. Узнав о случившемся, патриарх Тихон пытался через различные организации, с которыми считалась новая власть, добиться освобождения великой княгини, но старания его оказались тщетными. Елизавету Федоровну и ее спутниц направили в Екатеринбург. По пути в ссылку она написала письмо сестрам своей обители. «Господи, благослови! Да утешит и укрепит всех вас воскресение Христово! Да сохранит нас всех с вами, мои дорогие, преподобный Сергий, святитель Димитрий и святая Ефросиния Полоцкая! Не могу забыть вчерашний день, все дорогие милые лица! Господи, какое страдание в них! О, как сердце болело! Вы мне становитесь каждую минуту дороже. Как я вас оставлю, мои деточки? Как вас утешить? Как укрепить? Помните, мои родные, все, что я вам говорила. Всегда будьте не только мои дети, но послушные ученицы. Сплотитесь и будьте как одна душа. Все для Бога. И скажите, как Иоанн Златоуст, слава Богу за все. Старшие сестры, объединяйте сестер ваших. Просите патриарха Тихона цыпляточек взять под свое крылышко. Устройте его в моей средней комнате. Мою келью для исповеди, а большая для приема. Ради Бога, не падайте духом. Божья Матерь знает, от чего ее небесный Сын послал нам это испытание в день ее праздника. Только не падайте духом и не ослабевайте в ваших светлых намерениях. И Господь, который нас временно разлучил, духовно укрепит. Молитесь за меня, грешную, чтобы я была достойна вернуться к моим деткам и усовершенствовалась для вас, чтобы мы все думали, как приготовиться к вечной жизни. Вы помните, как я боялась, что вы слишком в моей поддержке находите крепость для жизни? Я вам говорила, надо побольше прилепиться к Богу. Господь говорит: «Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои да не наблюдают пути мои». Тогда будь уверен, что все отдашь Богу, если отдашь Ему свое сердце, то есть самого себя. Теперь мы переживаем одно и то же, и невольно только у Него находим утешение нести наш общий крест разлуки. Господь нашел, что нам пора нести его крест. Постараемся быть достойными этой радости. Я думала, что мы будем так слабы, не доросли нести большой крест. Господь дал, Господь и взял. Как угодно было Богу, так и сделалось. Да будет имя Господне благословенно навеки. Какой пример дает нам святой Иов своей покорностью и терпением в скорбях? За это Господь потом дал ему радость. Сколько примеров такой скорби у святых отцов во святых обителях, но потом была радость. Приготовьтесь к радости быть опять вместе. Будем терпеливы и смиренны. Не ропщим и благодарим за все. Ваша постоянная богомолица и любящая мать во Христе, Матушка. Великая княгиня Елизавета Федоровна и инокиня Варвара, вы слушаете жития святых Екатеринбургской епархии.

0: Детям о Боге.
1: Галина Богомолова. Капелька добра против капли зла. Передача подготовлена звукооператором Екатериной Поповой. Текст читает Ольга Ломакина.

Дорогие друзья, мы продолжаем для вас чтение книги Галины Богомоловой «Капелька добра против капли зла». Доброта. Так называется следующая глава. Капелька доброты отзывчивая и душевная. Она всегда стремится сделать что-то хорошее для других. Согласись, друг мой, что добрые люди притягивают к себе своей любовью, вниманием и заботой о нас. Старец Паисий Святогорец говорил: «Люди, исполненные доброты и любви, походят на ангелов, которые несут другим радость и утешение, где бы они ни были». Конец цитаты. Что же надо делать, чтобы маленькая чудесная капелька доброты поселилась в нашем сердце? Как ты думаешь? Правильно, учиться делать добрые дела. И начинать их делать надо в семье. Маме помочь в ее домашних делах, ведь она так устает за день. Проявить заботу о больной бабушке. Уделить больше внимания маленькой сестренке. Почитать ей интересную книжку. Накормить домашних животных. Много других добрых дел можно сделать в семье. Счастлива та семья, в которой все относятся друг к другу с добротой, заботой и любовью. И делать эти добрые дела надо не ради похвалы или награды, а только ради любви к Богу и ближним. А то ведь некоторые ребята за свои «добрые» в кавычках дела в семье ждут от родителей плату, как в рассказе «Домик в Царстве Небесном». Как-то Саша услышал спор одноклассников о том, кто больше всех заработал конфет за добрые дела дома. Саша послушал ребят и сказал: «Друзья, родителям помогать – это наш долг, и награду от них мы уже получили. Это наша жизнь на земле, Богом данная и родителями зачатая. Да и что это за награда, конфеты? От них только зубы болят. Получается, чем больше добрых дел, тем больше конфет и больше больных зубов. Приходится за добро расплачиваться своим здоровьем. Это же неразумно. Послушайте лучше, о чем рассказал нам батюшка в воскресной школе. Некоторым святым людям Господь приоткрыл тайну загробного мира. Он показал им, в каких прекрасных домах, окруженных благоухающими цветами, живут люди, сделавшие много добрых дел на земле. Вот и получается, что лучшая награда за одно доброе дело – это кирпичик на строительство твоего дома в Царстве Небесном». Стихотворение «Доброе дело». Переходит бабушка дорогу, с палочкой, слепая, молит Бога: «Господи, пошли мне на пути ангела, дорогу перейти. Я уже слаба и плохо вижу». В это время шел из школы Миша и старушке перейти помог. Пусть ему во всем поможет Бог. Автор Татьяна Шорохова. Следующая глава. Злоба. «Кто добро творит, тому зло не вредит», гласит русская пословица. «А кто злобу несет, того одиночество ждет». Милый мой друг, ни на кого никогда не держи в своем сердце зла, как бы тебя ни обидели. Если ты не научишься прощать своих обидчиков, то злоба поселится в твоей душе. Сначала одной грязной каплей. Но если их будет становиться все больше и больше, то вырастешь ты тогда злым человеком. А злых людей никто не любит, потому что они несут ненависть и разрушение, причиняют боль и страдания другим людям, особенно своим родителям. Как же убежать от этой капли зла? Труд является одним из лучших лекарств от всех пороков, в том числе и от злости. О целительной силе труда можно узнать из рассказа «Лекарство от злобы». Один человек сказал своему отцу: «Меня все время тянет на кого-нибудь злиться, и на тебя тоже. Что делать?» «На-ка вот лопату», — ответил старик, — «и вскопай, наконец, наш огород. Довольно тебе лежать на диване». Начал сын копать огород. «Копал-копал», — говорит, — «устал я». «А ты о том не думай», — ответил отец, — «копай себе дальше». Сын снова копал-копал, а потом опять говорит: «Ох, как я устал!»
«Вот скопаешь, отдохнешь», — сказал отец. Наконец сын вскопал огород, пошел в дом и скорее на диван. «Ну как?» — спросил отец. «Еще тянет злиться?» «Нет», — тихо сказал сын. «Сил не осталось». Евангелие. Так называется следующая глава. Святое Евангелие – это самая главная священная книга для христианина. Написали эту книгу ближайшие ученики Господа нашего, Иисуса Христа. Греческое слово «Евангелие» означает «радостная, благая весть». В ней открывается, что Бог наш – это Святая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Отец Небесный послал своего возлюбленного Сына Иисуса Христа спасти грешный мир. Сын Божий умер за нас на кресте, а затем воскрес и даровал спасение всем верующим. Святое Евангелие – это книга вечной жизни, потому что она готовит нас для Царствия Небесного. Но для этого надо читать эту божественную книгу хотя бы понемногу, каждый день, и стараться жить по заповедям Божиим, которые в ней изложены. Через Святое Евангелие сам Бог разговаривает с нами. Чтение Евангелия укрепляет нашу веру в Бога, которая дает нам силы, мужество и терпение переносить все трудности жизни. Для православных христиан Евангелие является самой драгоценной книгой. В храме Божьем, в алтаре, она лежит на самом святом месте, на престоле. Дома этой книги тоже почет и уважение, поэтому хранится Евангелие не на книжной полке, а в святом уголке, как святыня, рядом с иконами. Перед чтением Святого Евангелия надо перекреститься и помолиться хотя бы кратко: «Господи, благослови!» После чтения мы благодарим Бога молитвой: «Слава Тебе, Господи!» И с благоговением целуем божественную книгу, запоминая прочитанные в ней строчки. Советую людям непременно читать Евангелие. Святой Тихон Задонский говорил им о радостной возможности общения с Богом. «Если бы ты получил письмо от царя земного, разве ты не читал бы его с радостью?» «Конечно, с великой радостью и трепетным вниманием. Ты же получил письмо, но не от земного царя, а от царя небесного». Конец цитаты. Пусть встреча с Евангелием, мой юный друг, и для тебя будет новой радостью общения с Богом и поможет тебе в жизни вырасти добрым человеком, как помогла эта божественная книга матушке Галине в рассказе «Святое Евангелие. Путеводитель в моей жизни». Две подружки – Галя и Валя окончили учебу в школе и начали работать. Времена были тяжелые, трудно было купить продукты, одежду, обувь, а книг духовных вообще не было. Подружки решили копить деньги на сапоги, так как в магазинах хорошей обуви не было, а на рынке стоило все очень дорого. Долго копили и, наконец-то, собрались осуществить свою заветную мечту. А тут в церковной лавке впервые появилось Святое Евангелие. Галя начала уговаривать Валю купить Евангелие вместо сапог, так как книга была подарочная и очень дорогая. На что Валя ответила: «Разве можно сравнить кожаные теплые сапоги, которые я буду носить 5 лет, с какой-то книгой?» Но Галя сказала: «Это не какая-то книга, это книга вечной жизни. Я ее в детстве читала. Мама рассказывала, что в былые времена она была самым дорогим наследством детям от родителей. Жалко только, что я осталась без драгоценного подарка от мамы. Она дала кому-то почитать, и ей не вернули. Поэтому я лучше куплю Евангелие. А сапоги еще старые можно поносить, только подремонтировать». Так и сделали. Галя купила Евангелие, а Валя – сапоги. Со временем жизненные пути их разошлись, и каждая пошла своей дорогой. Галя каждый день после работы спешила домой, чтобы открыть божественную книгу и побеседовать с самим Господом о том, как ей надо жить. Она не искала богатства, а просила у Бога спасения души.
и Господь послал ей мужа Ивана, небогатого, но доброго и верующего. Со временем он стал священником. У батюшки Иоанна и матушки Галины родилось 7 деток. Все они выросли добрыми христианами, обзавелись своими семьями, но родителей своих никогда не забывали. Они любили их, заботились о них, особенно в старости, помогали во всех их трудах и заботах. Матушка Галина всю жизнь благодарила Бога за то, что именно Он через Святое Евангелие устроил ее судьбу в счастье и радости. А Валя много сапог износила за свою жизнь, но радости в жизни ее не было, только одно горе. Она искала богатого мужа и нашла, но со временем ее муж, любивший вечеринки с выпивкой, стал спиваться. Двое их сыновей, подражая отцу, с ранних лет тоже привыкли к спиртному и начали вести беспутный образ жизни. Семьи они создать не смогли, почти не работали, а все богатство пропили. Вот в каком положении оказалась в старости Валя. Только теперь она увидела свою безрадостную, горькую судьбу и поняла, что утешить ее некому. А от Бога и его всесильной помощи она отказалась еще в молодости. «Помни, мой друг, что в детстве приобретешь, на то в старости и обопрешься. Или ты живешь по воле Божьей, указанной в Святом Евангелии, или ты живешь по своей воле так, как тебе хочется». Стихотворение Евангелия. «Евангелие – книга для людей, о нашем Боге, о деяниях Спаса, о том, как человеку стать мудрей и сердце добродетельно украсить. Без этой книги дня не проживу, священные страницы пролистаю. Здесь Господа как будто наяву, в словах животворящих я встречаю. В Евангелии Божья сила есть, и о спасении душ благая весть». Автор стихотворения Татьяна Шорохова. Друзья, продолжение нашей книги слушайте в следующем выпуске нашей передачи.

Вы слушали цикл «Детям о Боге», передачу, подготовленную звукооператором Екатериной Поповой, о книге Галины Богомоловой «Капелька добра против капли зла». Текст читала Ольга Ломакина.

0: памятник, возведенный в 2014 году ветеранами военной контрразведки по проекту архитектора Матвеева, был заложен 25 мая и освящен ровно в годовщину начала войны, 22 июня. Здесь, у стен часовни, участники церемонии молились и склоняли головы перед теми, кто пал и кто навеки остался в списках пропавших без вести, защищая Родину. Затем благочинный Херсонесского церковного округа посетил городское кладбище в центре Севастополя, чтобы почтить память погибших жителей с улицы Подгорной. Их имена – это не просто строки в архивах, это судьбы людей, ушедших под развалины собственных домов в первые минуты войны. Скорбная тишина у захоронений стала данью уважения мужеству простых севастопольцев, встретившись врага лицом к лицу. Особый щемящий момент – возложение цветов к мемориалу на улице Подгорной. Именно сюда в 3 часа 15 минут 22 июня 1941 года попала одна из первых немецких мин, сброшенных на спящий город. Это были первые жертвы не только Севастополя, но и всей Великой Отечественной войны. Страшный список, составленный лишь в начале 90-х годов документами ЗАГСа и опубликованный в книге памяти города-героя Севастополя, насчитывает 19 имен из разрушенных домов, номер 32 и 34 дома. Среди них трое детей, 9 месяцев, 2 года и 13 лет. По картотеке значится еще 11 погибших, но это лишь малая часть. Улица, находившаяся в эпицентре боев, была стерта с лица земли. Из 69 домов, числившихся здесь в 1938 году, уцелело лишь 12. Улицы, как таковой, не стало, жители на нее не вернулись. Вечная память, вечная скорбь. Продолжаем выпуск. Новости Крымской митрополии. Крымские сестры милосердия проходят стажировку в Москве в больнице святителя Алексея. В течение 5 дней вместе с персоналом паллиативного отделения больницы сестры отрабатывают навыки ухода, обмениваются опытом, стараются углубить свои знания о помощи сложным пациентам. В программе стажировки также экскурсии в музеи сестричества и Марфо-Мариинскую обитель, литургии в Московском храме и Троице-Сергиевой лавре, посещение музея святителя Луки в Переславле-Залесском, общение с сестрами милосердия этого города, а также посещение Третьяковской галереи, прогулка на теплоходе по Москве-реке. Эта поездка насыщена впечатлениями, открытиями и важными выводами. Крымские сестры милосердия благодарят директора, главного врача больницы святителя Алексея Московского Алексея Юрьевича Зарова и всех организаторов стажировки за ее многоплановость и глубокое содержание, за заботу и радушное приглашение разделить с персоналом больницы и хлопоты, и молитвы. Дорогие наши слушатели, в эфире прозвучал выпуск новостей. Хранит вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки –

0: физкультурные занятия, речевое развитие. Подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: МВД предупреждает. Раздался звонок с неизвестного номера в WhatsApp. Кто-то настойчиво шлет сообщение в Telegram. Будьте бдительны. Это мошенники. Неизвестный представится лейтенантом полиции, следователем прокуратуры или майором ФСБ. Скажет, что звонит по зашифрованной линии. Будет убеждать, что ваши деньги под угрозой и нужно срочно перевести их на безопасный счет. Запомните. Сотрудники правоохранительных органов, как и работники банков, никогда не звонят и не пишут в мессенджерах.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.

Прочитайте все это. Пусть прочтут все, кто надел или готовится надеть солдатскую шинель. Пусть знают, ты был, быть может, хорош. Тебя раньше, быть может, любили и хвалили. Но каков бы ты ни был, за воинское преступление, за трусость, за измену будешь наказан смертью. Глава «Не умирать, а жить». Наутро я опять объезжал участок, как и вчера бойцы рыли окопы, но они были мрачны. Ухо нигде не улавливало смеха, взгляд не встречал улыбок. Тяжело быть командиром невеселой армии. Подъезжаю к окопу, вижу, боец накрыл свой окоп жердями, присыпал сверху землей. «Что ты натворил?» «Окоп, товарищ комбат». «А что сверху?» «Дерева, товарищ комбат. Вылезай оттуда. Сейчас я тебе покажу, какие это дерева». Красноармеец выскакивает. Достаю пистолет и всаживаю несколько путь в лобовой накат. «Лезь обратно. Посмотри, пробило?» Через полминуты он с готовностью кричит. «Пробило, товарищ комбат! Так что же ты построил? Что это? Шалаш бахчевода в Средней Азии? От солнца там будешь укрываться? Чего молчишь?» Красноармеец неохотно произносит. «Она везде найдет». «Кто она?» Он не отвечает. «Я понимаю, он боится смерти». Спрашиваю, «Ты что, жить не хочешь?» «Хочу, товарищ комбат». «Тогда разбирай, выбрасывай к черту эти палки. Клади бревна толщиной в телеграфный столб. Клади в 5 рядов, чтобы и снаряд не взял, если попадет». Красноармеец тоскливо поглядывает то на окоп, то в лес. Там, в лесу, в отдалении от опушки, надо валить и оттуда таскать тяжелые бревна. «Авось не попадет», — говорит он. «Оно жило и здесь». Хотя никого не радовало это слово «авось». Оно не было словом бойца, собранного для боя. «Расшвыривай!» — кричу я. «И снова заставлю раскидывать, если не положишь 5 рядов!» Вздохнув, он берется за лопату и отгребает насыпанную сверху землю. Я молча смотрю. «Нет». Ему еще не верится, что из этого окопа он, неуязвимый для врага, будет бить немцев. Ему не верится, что они станут падать под его пулями. На душе иное. Александр Бек. Волоколамское шоссе. Памяти Великой Победы посвящается.

0: Духовное слово.
1: Преподобный Сафроний Сахаров. «Видеть Бога, как Он есть». Читает Денис Гаврилов.
2: Суммарное изложение жизни нашего духа. Подлинно христианская жизнь протекает в духе и истине. Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 23. В силу этого она возможна во всяком месте, во всякое время, в любую историческую эпоху. Божественным заповедям Христа свойствен абсолютный характер. Нет и не может быть во всем мире таких условий, когда соблюдение их заповедей стало бы совершенно невозможным. Как Божественный Дух и истина, эта жизнь, конечно, в своем вечном существе стоит выше всякой внешней формы. Но поскольку человек является всей мир как табула раза, постольку ему предстоит возрастать, укрепляться духом, научаться премудрости. Евангелие от Луки, глава 2, стих 40. Постольку создается необходимость в этих или иных организационных формах, в той или иной дисциплине ради координации совместной жизни и воспитания еще далеко не совершенных людей. Отцы наши апостолы, да и сам Христос, благодаря которым мы научились чтить истинного Бога, прекрасно знали, что, с одной стороны, жизнь Божественного Духа превосходит все земные институции. С другой, знали они и то, что сам Дух сей созидает себе некое обиталище, имеющее в пределах земли те или иные очертания, которые являются выражением Духа, сосудом для хранения Его даров. Сие чудное жилище Духа Святого есть Церковь, которая принесла через полное всяческих тревог века драгоценное сокровище богооткровенной истины. Оставим тех, которые, будучи недостаточно умудренными, становятся неумеренными приверженцами именно форм, отвлекаясь вследствие этого от заключенной в них духовной сущности. «Господь и есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Будем взирать на славу Господню, преображаясь в тот же образ от славы в славу». Второе послание к Коринфянам, глава 3, стихи 6, 17 и 18. Назначение Церкви – ввести своих чад в сферу божественного бытия. Она – духовный центр нашего мира, глобально объемлющего всю историю от сотворения первого человека до последнего, имеющего родиться от жены. Она – Церковь, союз любви Христовой в силу неразрывного единства с Ним. Выросшие в недрах ее через долгий подвиг пребывания в заповедях евангельских до сознания свободы сынов Божиих, ни географическим местом, ни внешними традициями уже не связаны. Общие обычаи и установления их не ограничивают, им не вредят. Пример самого Христа. Он соблюл заповедь Отца, не нарушая неудобно носимого бремени предписаний закона Моисеева. Евангелие от Луки, глава 11, стих 46. Много раз я прерывал работу, недовольный тем, что написал. Пытался выяснить причину этого явления, и теперь, кажется, немного понимаю. Я поставил пред собой невыполнимую задачу – представить в книге то, что мне дано было пережить в течение десятилетий моего адопокаяния. Ведомо, я не писатель. Вспоминая наиболее ясно уцелевшие в памяти события моей духовной жизни, я нередко бывал остановлен самой природой моего опыта. Думаю, что это не только моего опыта, но и всех других аскетов-писателей, древних и менее древних. Повторение в течение иногда длительного периода одного и того же по существу явления, едва ли не каждый раз оно слагалось в различных последованиях или из перемен в составе и содержании деталей. Вступали новые элементы в мои состояния или выпадали другие, ранее бывшие. Создавалось разнообразие, предложить которое в книге, где требуется систематическая организация всего материала, невозможно. Перечитывая мои первые заметки для более обширной книги, я то и дело замечал, что на одной и той же странице дан сгусток из многих тем. Некоторые могли бы быть отнесены к нескольким главам, например, о покаянии, о молитве, о созерцании, о свете или о персоне и подобное. Иногда получается так, что если бы я написал каждую из мыслей на отдельном листе бумаги, то после было бы почти возможно оперировать с ними, как с картами в игре, смешивать в различных сочетаниях. Одна и та же мысль могла бы войти в десяток смежных проблем. Пусть это не покажется карикатурой. Духовная жизнь подобна живой воде. Иногда это малый ручей, иногда река или слияние рек. В других случаях это широкое море. То это музыка ручья, текущего между камней. То непрестанно вибрирующее, но все же спокойное течение могучей реки. То круговороты водные при слиянии двух стремительных горных потоков. То зеркальная поверхность вод, отражающих солнце и синее небо. Подчас же на великих пространствах глубоких морей тяжкие бури, после которых наступает величественная тишина в молчании лунной ночи. И при всем этом воды одни и те же. Дух человека при обращении к Богу всегда может воспринять от Него новые излияния иного бытия, иного познания, достигает границ времени, переходит в иные измерения, охватывается действием Духа Божия земной мир, космическое бытие, века времен, прикасается и самой безначальности в молитвенном порыве к безначальному. Я не знаю такого опыта, который являлся бы как бы суммою, показательной для всех других, особенно когда речь идет о начальных и средних состояниях. Если приближается моментами дух наш к более совершенному видению во свете, то и сие совершенство все же относительное, и в нашем земном движении оно не бывает непоколебимым. Словом, чрезвычайное богатство свыше не может быть представлено в хронологически и логически последовательной организации. И я оставляю эту работу. Метод старца Силуана — ставить человека пред общим принципом, чтобы затем он сам мог себя контролировать и распознавать свои состояния. Вот некоторые примеры. Кушать надо столько, чтобы после принятия пищи не прерывалась молитва и чувство Божьего присутствия. Евангелие от Луки, глава 21, стих 34. «Всякое начинание, на которое душа не решается и спрашивать благословение Божие, лучше отложить, как и всякое дело, пред которым не идет несмущенная молитва». Лучше не делать. Если при молитве привходит в сознание посторонняя ей мысль, то такая молитва не есть чистая. Если в сердце живет неприязнь к кому-либо, злопамятство, то мы еще в объятиях смерти и не познали Бога, как должны его знать. И подобное. Я решаюсь продолжить мое писание с меньшими требованиями к самому себе, предлагая мой более чем полувековой опыт в частичных проявлениях, в его связи с воспринятыми мною основными положениями нашей веры. Бог любви есть Троица единосущная и нераздельная. Абсолютное бытие персонально, и наши отношения с персональным Богом прежде всего персональные.

0: снова покидаем мы наши пути и с великим трудом обретаем Его пути. Едва придет момент, когда нам кажется, что вот начинаю немного видеть, а Он уже показывает, что Он далек неизмеримо. Напрягается душа до предела своих сил, изнывает дух мой, ужас охватывает меня пред открывающимися безднами богопознания. Ищу подкрепление в Слове Божием, и что же? Падаю на... Еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Зачем? Ради изменения колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Послание к евреям, глава 12, стихи 6 по 27. Господи, я немощен, Ты знаешь сие. Со страхом ищу я путей к Тебе. Не презирай меня, не удаляйся от меня в падении моем. Приблизься и ко мне, ничтожному, но жаждущему. Вселись в меня, и сам Ты совершай во мне все, что Ты заповедал нам. Сотвори меня Твоим навеки вечные в любви непоколебимой.
1: Вы слушали духовное слово «Наставление преподобного Сафрония Сахарова. Видеть Бога, как Он есть». Текст книги читал Денис Гаврилов.
2: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости. Дорогие наши слушатели, в эфире выпуск новостей. В неделю третью по Пятидесятнице, праздник Собора Санкт-Петербургских святых, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в Покровском соборе Гатчины. Было совершено славление перед иконой Собора Санкт-Петербургских святых. «Поздравляю вас с праздником Собора Санкт-Петербургских святых», — сказал владыка в проповеди. «Священный Синод утвердил совершать его в третье воскресенье после Пятидесятницы, и мы отмечаем его по очереди из года в год в наших епархиях Санкт-Петербургской, Выборгской, Гатчинской и Тихвинской. Каждый год мы прославляем святых, которые трудились на этой земле. Таких святых на сегодня в календаре 88 человек. Все они жили, учились, трудились, кто-то принял мученическую кончину в годы лютых гонений. Теперь они все у Господа в Царстве Небесном. Мы их благодарим, славословим и просим их молитв за нас. Они свою жизнью подражали Господу. И мы, когда прославляем святых, должны тоже подражать их жизни и их наставнику, учителю, нашему Спасителю. А в чем же мы можем подражать святым? У них были разные подвиги, не все мы можем понести, но в одном должны подражать им. Все они делали добро. Церковь прославляет только за добро, за зло никого не прославит, а они всегда делали добро. Этот пример им подал Господь, который каждый день, находясь на земле, делал добро людям, исцелял их и даже воскрешал. «Христос дал людям заповеди, учил их тому, как достичь Царствия Божия», — продолжил архипастырь. «Каждый день для нас должен быть дорог, потому что он ведет нас к вечности, и если мы делаем добро, имеем надежду на милость Божию». Праведный Иоанн Кронштадтский, известный наш пастырь, в дневниках пишет, что служил божественную литургию практически каждый день. Потом он объезжал дома своих духовных чад, совершая молебны, панихиды, помогая нуждающимся. И вот он святой, потому что ни дня не мог прожить без доброго дела. У нас такие возможности есть. Много нуждающихся, больных, скорбящих, одиноких. У кого нет ни родных, ни близких, можно их посещать, что-то для них делать. Даже доброе слово действует на человека, вдохновляет его, воодушевляет и поддерживает. Но еще лучше, конечно же, молитва. Когда мы молимся друг за друга, это сразу доходит до Бога, и Он простирает милость на такого человека. Добро свойственно человеку, потому что Бог есть добро, а мы созданы по Его образу и подобию. Мы должны постоянно совершать добро, а если мы безучастны, равнодушны к людям, то образ Божий

нас искажен. Мы зачерствели в эгоизме, только о себе думаем. Это надо лечить через покаяние, исправление. Нужно быть также отзывчивыми и радостными, так как доброе дело всегда приносит радость. Сделаешь доброе дело, и на душе хорошо. А когда делаешь зло кому-то, то и самому становится неприятно. Мы должны избегать греховных дел, чтобы в душе было одно добро. Господь говорит: «Без меня не можете творить и ничего же». Добро без Него, без Бога нельзя творить. Нужна сила Божия. Сил человеческих на это не хватает. А когда Он, Бог, дает благодать, то тогда у нас все получается. Так подтверждаем мы нашу веру, потому что, как говорил апостол Яков, вера без дел мертва есть. И если у нас добрых дел нет, то нет и веры. Поэтому по мере возможности будем спешить делать добро, пока ходим по земле. И потом на страшном суде Бог попросит нас показать наши добрые дела. «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали и мне». Он видит, у кого какие есть дела. И если же кто делал добро по тщеславию, то другим низменным чувствам Господь такие дела не приемлет. Он примет только то, что творилось во славу Божию. Когда Христос ходил на земле, постоянно совершал чудеса, которые велел Ему совершать Отец Небесный, и все время молился Ему. Вот и мы должны, делая добро, прославлять Отца нашего Небесного. Желаю вам Божьей помощи в добрых делах, крепкого здоровья. Храни вас Бог по молитвам петербургских святых. Завершил проповедь митрополит Варсонофий. Епископу Митрофану была вручена панагия, собору была подарена икона всех святых. В ответном слове владыка Митрофан напомнил, что этот собор после десятилетия разорения созидался трудами недавно почившего настоятеля, протоиерея Михаила Юримского, поблагодарил митрополита Варсонофия за совместную молитву и подарил ему набор для помазания. Подворье Пятигорского Богородицкого монастыря действовало с 1895 года. Земля и строения были пожертвованы обители супругами Карповыми. В мае 1904 года на их средства началось строительство Покровского собора по проекту архитектора Леонида Харламова при участии Александра Барышникова. Освящен он был 13 октября 1914 года. В начале 1930 был закрыт. В 1990 году передан православное общение, а в 1991 году возобновились богослужения. Чин великого освящения совершил 14 октября 2012 года епископ Гатчинский Амвросий, ныне митрополит Тверской и Кашинский. В неделю третью по Пятидесятнице, праздник собора Санкт-Петербургских святых, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в Покровском соборе Гатчины. Вы слушали новости Санкт-Петербургской митрополии. Наш выпуск завершен. Хранит вас Господь.

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, иже везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенны от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобивай меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящий мя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, со безначальным Твоим Отце и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек паче же и не яко человек, но и горей скота вольно мя грехи невольные, ведомые и неведомые, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастый мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, я остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбче Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся безмерной согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитися, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотворить Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания, и не темной сласти кроме, уставь стремление страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны си во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уз пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в тленную плоти болкися, и исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси меня, к Тебе при.

и нуждах усе ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголаху суетное, и льстивным весь день поучахуся, аже яко глух не слышах, и яко нем не отверзая уст своих, и быв яко человек не слышай, и не имы во устех своих обличения, яко на тя Господи уповах, ты услышишь и Господи Боже мой, яко рех да никогда порадует меся образи мои, и внегда подвижайтеся ногам моим на мя или речи ваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу, и попекуся о гресе моем, врази же мои живут, и укрепишися паче мене, и умножишися ненавидящие мя бесправды, воздающие мя злая, возблагая, а болгах у мя за негонях благостыню. Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Рех сохраню пути моя, еже не согрешать ими языком моим, положих устом моим хранила, нигда восстать и грешному предо мною. О, немех и смирихся, и умолчах от благ, и болезнь моя обновися, согрейся сердце мое во мне, и в поучении моем разгорится огонь, глаголах языком моим, скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, кое есть, да разумею, что лишаюся аз. Все пяди положил еси дни моя, и состав мой яко ничтоже пред тобою, обаче всяческая суета, всяк человек живый, оба образом ходит человек, обаче в суе метеца, сокровиществует и не весть, кому соберет я. И ныне кто терпение мое, не Господь ли, и состав мой от тебе есть, от всех беззаконий моих избави мя, поношение безумному дал мне еси, о немех и не отверзох уст моих, яко ты сотворил еси, остави от меня раны твоя, от крепости бо руки твоей я аз исчезох. Во обличениях о беззаконии наказал еси человека, и истаял еси, яко паучину душу его, обаче в суе всяк человек. Услыша молитву мою, Господи, и моление мое внуши, слез моих не примолчи, яко пресельник аз есть у тебе, и пришлец, яко же все отцы мои, ослабими да почию, прежде даже не отыду, и к тому не буду». Терпя, потерпя, Господа, и внятьми, и услыша молитву мою, и возведи мя от рова страстей, и от брения тины, и постави на камени нозе мои, и исправи стопы моя, и вложи во уста моя песнь нову, пение Богу нашему, узрят мнозе и убоятся, и уповают на Господа. Блажен муж и мужи, есть имя Господне упование его, и не презрев суеты и неставление ложное». Много сотворил еси ты, Господи Боже мой, чудеса твои, помышлением твоим несть, кто уподобится тебе. Возвестих и глаголах, умножившись паче числа, жертвы приношения не восхотел еси, тело же свершил мне еси, всесожжение и огресе не взыскал еси. Когда рех се прииду в главизник нижне, писано есть о мне, еже сотворите волю твою, Боже мой, восхотех и закон Твой посреди чрева моего, благовестих правду в церкви велицы, все устна моим не возбраню. Господи, Ты разумил еси, правду Твою не скрых в сердце моем, истину Твою и спасение Твое рех, не скрых милость Твою и истину Твою от сонма много. Ты же, Господи, не удали щедро Твоих от меня, милость Твоя и истина Твоя вынуда заступит Тебя. Яко одержаша мя злая, им же не счисла, постигоша мя беззаконие моя, и невозмогу зрети, умножившися паче влас главы моей я, и сердце мое остави мя. Благоволи, Господи, избавите мя, Господи, воеже помощи ми ванми, да постыдятся и посрамятся вкупе ищущие душу мою, изъять ее, да возвратятся вспять, и постыдятся хотящие мя злая, да приимут аби студ свой глаголющими, благо же, да возрадуются и возвеселятся от Тебе все, ищущие Тебе, Господи, и да рекут выну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое, аж же нищий есть мы у Бог, Господь попечется о мне, помощник мой и защититель мой, если Ты, Боже мой, не закосни. Слава Отцу и Сыну и Святому.

Тому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Блажен, разумевая на нищие у Бога, в день лют избавит его Господь. Господь да сохранит его и живит его, и да ублажит его на земли, и да не предаст его в руки врагов его. Господь да поможет ему на одре болезни его. Все ложи его обратил еси в болезни его. Азре, Господи, помилуй мя, исцели душу мою, яко согреших ти. Врази мои решами злая, когда умрет и погибнет имя его. И вхождаши видите в суе глаголаше сердце его, собра беззаконие себе, исхождаше вон и глаголаше вкупе, намя шептаху все врази мои, намя помышляху злая мне, слово законопреступное возложише намя, и доспяй не приложит воскреснути, ибо человек мира моего на него же уповах, яды хлеба моя возвеличи намя запинание, Ты же, Господи, помилуй мя и восстави мя, и воздам им. Всем познах, яко восхотел мя иси, яко не возрадуется враг мой о мне, меня же за незлобие приял, и утвердил мя иси пред Тобою в век. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века буди, буди. Им же образом желает елейные источники водные, сицы желает душа моя к Тебе, Боже, возжида душа моя к Богу крепкому живому, когда прииду и явлюсь лицу Божию, быша слеза моя мне, хлеб день и ночь, негда глаголотися мне на всяк день, где есть Бог Твой, сия помянух и излиях на мя душу мою, яко пройду в место селения дивно, даже до дому Божия, во гласе радования и исповедания, шума празднующего, вскую прискорбная си душе моя, и вскую смущаешь мя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Ко мне самому, душа моя, смятися, всего ради помянух тя, от земли Иорданские и Ермониимские, от горы Малые, бездна бездну призывает во гласе хляби Твоих, вся высоты Твоя и волны Твоя на мне приидоша. В день заповесь Господь милость Свою, и ночью песни Его от мене, молитва Богу живота моего, реку Богу, заступник мой еси, почто мя забыл еси, и вскую сетую хожду, внегда оскорбляет враг, внегда сокрушатися костем моим, поношахами врази мои, внегда глаголати мне на всяк день, где есть Бог Твой, вскую прискорбна еси душе моя, и вскую смущаешь имя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Суди ми, Боже, и рассуди прю мою, от языка непреподобно, от человека неправедно и льстиво избави мя. Заняты еси, Боже, крепость моя, вскую отринул мя еси, и вскую сетую хожду, внегда оскорбляет враг. Пасли свет Твой и истину Твою, тамя настависта, и ведоста мя в гору святую Твою, и вселение Твоя, и вниду к жертвеннику Божию, к Богу веселящему юность мою. Исповемся Тебе в густях, Боже, Боже мой, вскую прискорбная си душе моя, вскую смущаешь имя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Боже, ушима нашему услышаха, и отцы наши возвестиша нам, дело еже соделал еси во днех их и во днех древних. Рука Твоя, языки потреби, и насадил я еси, озлобил еси люди и изгнал еси я. Не по мечем своим наследишь землю, и мышца их не спаси их. Но десница Твоя и мышца Твоя, и просвещение лица Твоего, яко благоволил еси в них. Ты еси сам Царь мой и Бог мой, заповедай спасение Иаковля.
о Тебе, враги наши, избодем роги, и о имени Твоем уничижим восстающие наны. Не на лук бо мой уповаю, и меч мой не спасет меня. Спасал бо еси нас от стужающих нам, и ненавидящих нас посрамил еси. О Бозе похвалимся весь день, и о имени Твоем исповемося вовек. Ныне же отринул еси и посрамил еси нас, и не изыдеши Боже в силах наших, возвратил еси нас вспять при вразех наших, и ненавидящие нас расхищах у себе. Дал еси нас, яко овцы снеди, и во языцах рассеял на еси. Отдал еси люди Твоя без цены, и небе множество в восклицаниях наших, положил еси нас поношение соседам нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас, положил еси нас в притчу во языцах, покиванию главы в людях, весь день срам мой предо мной есть, и стут лица моего покрымя, от глаза поношающего и оклеветающего, от лица вражия и изгонящего, сия вся приидоша наны, и не забыхом Тебе, и не неправдовахом в завете Твоем, и не отступив спять сердце наше, и уклонил еси стези наши от пути Твоего, яко смеил еси нас на месте озлобления, и покрыны сень смертная, аще забыхом имя Бога нашего, аще воздехом руки наши к Богу чуждему, не Бог ли взыщет сих, той бо весь тайное сердце, за ней Тебе ради умешляемся весь день, вменихомся, яко овцы за коленя. Восстань, вскую спишь, и, Господи, воскресни, и не отрини до конца. Вскую лице Твое отвращаешь, забываешь нищету нашу и скорбь нашу. Яко смирися в персть душа наша, прильпе земли утроба наша. Воскресни, Господи, помози нам, и избави нас имени ради Твоего». Отрыгну сердце мое слово благо, глаголю аз дела моя цареве, язык мой трость книжника-скорописца, красен доброту и паче сынов человеческих, излияся благодать во устнах Твоих, сего ради благословить, а Бог вовек, припаяши меч Твой по бедре Твоей сильней, красотою Твоею и добротою Твоею, и на лице и успевая царствие истины ради и кротости и правды, наставит Тебя дивно десница Твоя, стрелы Твоя изощренны сильне, люди под Тобою падут в сердце враг царевых, престол Твой Божий в век века, жезл правости, жезл царствия Твоего, возлюбил еси правду и возненавидел еси беззаконие, всего ради помазать Тебя Боже, Бог Твой, елеем радости паче причастник Твоих, смирно истахте и кассе от рис Твоих, от тяжести слоновых из них же возвеселишь Тя, чере царей в чести Твоей, предста царица одесную Тебе, в ризах позлощенных одеянно преиспещренно, слыши чи и вижд, и преклони ухо Твое, и забуди люди Твоя и дом Отца Твоего, и возжелает царь доброты Твоя, занятой есть Господь Твой, и поклонишься Ему». И чьи тира воздары, лицу Твоему помолятся богатые людские, вся слава чьи царевы внутрь, рясны золотыми одеянные преспещренно, приведутся царю девы вслед ее, искренние я приведутся Тебе, приведутся в веселье и радование, ведутся в храм царев, вместо отец Твоих быжа сынови Твои, поставишь я князя по всей земли». Помяну имя Твое во всяком роде и роде, всего ради люди исповедятся Тебе, в век и во век века. Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбях, обретших на зело, всего ради не убоимся, внегда смущается земля, и прилагаются горы в сердца морская, возшумеша и смятошася воды их, смятошася горы крепостью Его. Речные устремления веселят град Божий, осветил есть селение свое вышний, Бог посреди Его, и не подвижется, поможет Ему Бог утро за утро, смятошися языцы, уклонишися царствие, даде глаз свой вышний, подвижися земля, Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иаковль, приидите и видите дела Божие, еже положи чудеса на земли, от емля брани до конец земли, лук сокрушит и сломит оружие, и щиты сожжет огнем. Упразднитеся и разумейте, яко аз есть Бог. Вознесуся во языцах, вознесуся на земли. Господь сил с нами,
заступник наш, Бог Иаковль. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благодарим Тебя, Господи, Боже наш, о всех благодеяниях Твоих, я же от первого возраста до настоящего в нас недостойных бывших, о них же вемы и невемы, о явленных и неявленных, я же делом бывших и словом, возлюбивый нас, яко же и единородного Твоего Сына, о нас дати изволивый, сподоби нас, достойны быть и Твоей я любви, дашь словом Твоим мудрость, и страхом Твоим вдохни крепость от Твоей я силы, и аще что хотяще или нехотяще со грешихом прости, и не вмени и сохрани душу нашу святу, и представи ее Твоему престолу, совесть имущую чисту, и конец достоин человеколюбия Твоего, и помяни, Господи, всех призывающих имя Твое воистине, помяни всех благо или сопротивное нам хотящих, всибо человеце есть мы, и всуе всяк человек, тем же молимся Тебе, Господи, подашь нам Твоего благоутробия, велию, милость.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и перст, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив Сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Прозвучала шестая кафизма, это было чтение Псалтыри. Вы слушали диакона Сергия Нежборта.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Возложи на Господа всякий помысел, говоря: Бог знает полезное, и успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. Если кто не переносит поношение, не узрит и славы, и если не очистится от желчи, не ощутит сладости. Будь долго терпелив в скорбях, как достигнувший владычного завещания, которое говорит: «В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведны, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое делая, благое говоря –